0: Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов. 25-е уже у нас число. Ну, куда ты так убегаешь лето? Сквозь пальцы, как песочек, выскользает оно.
0: Ну, и, кстати, мне кажется, лета у нас как такового не было. Но это, знаешь, так, все хорошее, конечно же, забывается. И начинается вот этот вот август дождливый, который, хотя, в принципе, не таким дождливым уж был. Но, тем не менее. Ладно, ребят, мы уже прошлое не вернем. А мы можем сделать так, чтобы сегодня, здесь и сейчас нам было хорошо. Потому что сегодня, 25 августа, есть определенные... Определенное событие.
1: Давай.
0: День поцелуемся и помиримся.
1: Вот
0: так вот. То есть даже если у вас был какой-то серьезнейший конфликт, просто подойдите, возьмите, вцепитесь друг в друга. Все станет хорошо, вы же сами знаете, как это раньше было.
1: С руководителем поругались вы? Подходите, говорите, Игорь Семенович.
0: Но...
1: Простите, иначе придется вас...
0: Я сейчас подумаю. Стоит ли давать вам такие здесь советы? Если что, это не мы, если что, это не мы.
1: Нет, да ладно, ну в смысле это по-братски в щеку и все.
0: Да? Ну тогда это уже другие отношения. Ребят, в общем, если ваш день сегодня начинается вместе с вами, я думаю, это прекрасно, тем более, что мы с огромным удовольствием сегодня дарим вам подарки в честь... предстоящего дня знаний мы разыгрываем два
1: комплимента.
0: Ну, во-первых, да, мы разыгрываем.
1: Вы красивые, вы хорошие.
0: Пригласительные от страны Инотия, поэтому как только услышите номер нашего телефона, звоните, будем играть. Ну и, собственно, делаем ваш сегодняшний день максимально хорошим, продуктивным и приятным.
1: Я можно завершу, вот как еноты завершают?
0: Как еноты завершают?
2: Красноярск

0: ждать баню год?
1: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
2: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Юля, я думаю, что сейчас увлечение семейных пар выходит на новый уровень. Кто-то играет вместе в компьютерные игры, кто-то гуляет вместе, да, мы разговаривали тоже про это.
1: Угу.
3: А одна из пар обожает играть в песочнице вместе вдвоем.
1: Так,
3: да.
1: Интересно.
3: Но для этого у них есть миниатюрный экскаватор на пульте управления и грузовик. Машинки в масштабе от 1 к 14 и управляются, в общем-то, прям максимально детально. Экскаватор берет, зачерпывает песочек. Она подъезжает на грузовичке, потом он ее начинает грузить. И это все, ну, происходит настолько круто и красиво, как будто бы в реальной жизни.
1: Угу.
3: Вот. Если вы думали, как можно оригинально провести время со второй половинкой, вот вам идея. Вот постройте, она говорит, построй дом. Ты говоришь, давай вместе строить. Вот так вот, мало-помалу.
1: Блин, так она тебе говорила про настоящий. Да, ты жестко облажался здесь.
3: Ну ничего, ну маленький ночевать. А он вырастет, еще холодно на улице. Сейчас вот к весне подрастет.
1: Ты про мужчину того самого? Девчонки, а зачем вам вообще нужны такие, которые там выращивать еще надо? Вот это вот ему как мама тыкать.
3: Сразу, да, с готовым нужно.
1: Нет, ну не то, что сразу с готовым. Мы, конечно, согласны с вами проходить разные этапы испытания. Но если начинать с такого, то тут либо вы... Ну, либо вам себя не жалко, либо вы, в принципе, такая же. Так
3: мужики,
1: вы возьмите ему, приготовьте кексики такие же.
3: Ну, мужики, что? Нормально все. Приезжайте на песочницу, вместе поиграем тогда.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак-центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак-центр» в Солонцах, Красноярск.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
0: Саш, у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Знаю, что вы за китайские автомобили. Так вот, выбираю жене бюджет примерно 2,5 миллиона рублей. Что можете посоветовать на ваш вкус?
3: Я бы так сказал, что значит «за». То есть продукт, который мне интересен, я его эксплуатирую, или же, там, допустим, могу... скажем, похвалить за какие-то моменты. Да, есть моменты, которые у любого автомобильного производителя могут подвергнуться критике. Поэтому тут за ты или против, действительность говорит за себя. В бюджете 2,5, к сожалению, ничего супербыстрого там не получится. Да, есть вариации. Вот, допустим, приведу пример. Товарищ у меня тут сидел, смотрел, что купить. Смотрели они несколько вариантов в бюджете 2,600, 2,700, и по факту получилось, что даже дешевле купили F7 или F7X, сейчас точно не скажу, но, короче говоря, получилось даже мощнее тележка, учитывая, что там моторы есть и по 190 коней. Но, опять же, да, вот из того, что представлено, более-менее нормально себя зарекомендовали продукции Great Wall, это Havail или H-серия, но 2,5 этого на H-ку не хватит. Либо уже смотреть какие-то более массовые истории из разряда формы T1X, это то, что эксплуатируют Cherry и все их суббренды, включая JQ, G-Tour и так далее. Но с учетом того, что в этой платформе есть ряд изъянов, и самое основное, да, вот мы периодически обсуждаем, это то, сколько приходится, допустим, вложить даже в какие-то плановые ТОшные работы. Поэтому если мы сэкономим на бюджете, мы можем получить что-то типа, там, знаешь, по домоду JQ или какая-то такая вот телега, но, опять же, с учетом, что это будет 150-сильный мотор, не более того. И с учетом того, что где-то придется откусить полный привод у каких-то моделей придется рассматривать попроще комплектации и так далее, и так далее. Поэтому, если нужен прям новый автомобиль на гарантии, да, деваться некуда, но если хочется просто купить автомобиль, смотрите три схемы. Первое, да, никто не отменял правый руль, ну, в определенных рамках, которые позволены. Второе, никто не отменял заказ автомобилей европейского производства, который делается для рынка в Китае. Там тоже в этом бюджете есть что посмотреть. И никто не отменял корейцев, которые ездят и здесь, и под заказ привозятся. В принципе, в бюджете 2,5 миллиона можно притарабанить сюда нормальный кроссовер европейского производства для китайского рынка с мотором 1.4. Поговорите с женой, посмотрите варианты, а там уже будете прикидывать, нужно вам гарантию или не нужно. Давай дальше.
0: Еще один вопрос. Доброе утро, Александр. Рассматриваю автомобиль Chevrolet Malibu рестайлинг 2022 года. Каково ваше мнение о нем?
3: Ну, я ожидал больше комфорта, но вообще, в принципе, вот то по сравнению, какой был автомобиль, когда он приходил к нам на рынок, он продавался официально с этими тремя полукуцами комплектациями, после обновления то он прям заиграл новыми красками. И получается, какой? 9-й рестайлинг. Просто внешне бомбическая машина. Да, он броский, он интересный, он в свое время понаделал шума, как вот тот же Lancer 10-го поколения, когда выходил. Моторы, если смотреть, то там либо мощные, либо в предыдущем кузове можно смотреть моторы, которые были на варианты гибридные. И с моторами в 160 лошадей я чаще сталкивался, да, вот в такси даже ездил. Моторы свыше 230, честно, не юзал. Поэтому здесь на свой страх и риск там такой налог будет неприятненький. В 250 лошадей как бы придется вкладываться. Ну, а 150-сильный, я думаю, тут плюс только какой. То, что эта тележка едет, то, что она более-менее управляема по сравнению с тем, что было, но напрочь отсутствует понимание, акустического комфорта, еще каких-то вещей. Он достаточно просто и дешево сделан внутри. Чего я не ожидал. Я думал, что будет что-то по типу, не знаю, там, Мондео, еще чего-то. Нет, к сожалению, не вышло. И в плане надежности, да, есть как бы на что грешить, но эти сопли у GM, они были всегда, поэтому тут нет чего-то криминального. Главное получить нормальный продукт с как бы более-менее здравым износом. А так, в целом, я тележку эту вижу, постоянно спрашиваю, как чего, людям нравится. Спасибо нашим слушателям за вопросы, которые пишут, ну и за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
5: Информация на правах рекламы.
6: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Друзья, доброе утро. Здесь завтрак чемпионов. И, конечно же, давайте о насущном. Вот давайте. Кто уже заколебался во вторник? Поднимите ваши ручки.
2: Я две.
1: Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь.
2: Я две держу.
1: Сел сразу ногами уже там, вгрызайся в стол буквально. Я абсолютно понимаю, потому что число людей, которые вот, ну, могут себя назвать заколебавшимися, они, это число прямо таки утроилось во всем мире за 15 лет. Самое главное, экономика, соцсети, работа и стремление к успешному успеху приводят людей к депрессии, так считают ученые из Гарварда. Основная причина – культ достигаторства. То есть вот культ того самого внешнего успеха, когда ты, в принципе, на свое внутреннее состояние мало обращаешь внимания. Так вот, вам приходится постоянно добиваться каких-то новых вершин, но при этом вы как будто бы бежите на месте, знаете, как белка в колесе, и попадаете сразу в несколько ловушек. Ну, допустим, первое, беговая дорожка. То есть человек достигает поставленной цели, но радость быстро угасает. И тут же он устремляется к следующей цели, то есть он не успевает порефлектировать. Эва, не зевай! Этот человек сидит передо мной, слушает про успешный успех и такой, о, господи, мне этот мир уже абсолютно понятен.
2: Да уже все понятно вообще, друзья. Я думаю, что счастье у каждого свое. Вот мне иногда зевнуть и уже счастлив. Не надо, что это...
1: А вот с таких, как ты, нужно брать пример. Ты приземлен, ты живешь в моменте, а мы не все умеем так делать.
2: Я заземлен.
1: Вторая – это ловушка работы. Люди посвящают работе столько времени, потому что не хотят решать более важные проблемы. Поэтому они просиживают в офисе годами и даже немного перестают задумываться о творчестве, которое иногда, между прочим, способно вывести нас из депрессии. И еще есть третья ловушка – ловушка овеществления. То есть общество учит любить вещи и использовать людей. Но нужно действовать наоборот. Людей любить, а вещами пользоваться. Поэтому, ребят, если вот вы как бы расставите все точки над «и» и уберете из своего привычного понимания эти ловушки, то вам наверняка удастся достигнуть, ну, какой-то там, вот как Сева говорит, такой заземленности.
2: Юль, я хочу тебе одно сказать. Твоя ценность не равно твоей победе. Ты и так прекрасна.
1: Это то, что мне нужно было этим сегодняшним утром. Можешь еще кофе мне сходить заварить,
2: сейчас
1: а?
2: Сейчас быстренько.
1: Будешь вообще идеальным
2: как обычно,
1: коллегой.
2: Тебе с пенкой.
1: Да, а еще мне, пожалуйста, можно пирожок лесные ягоды крем-чиз? Но
2: это
1: я
2: ты,
1: его обожаю.
2: Ты уже не по адресу, потому что тебе нужно обратиться во «Вкусная точка».
1: И эту информацию на правах рекламы. Там действительно появились вкусные новинки для небольшого перерыва. И вот тот самый мой любимый пирожок лесные ягоды крем-чиз – это хрустящее тесто и сочная начинка. Можно, если хочется чего-то холодного этим утром, взять мороженое «Айс Делюкс Карамель Маршмеллоу», натуральное цельное молоко, густой карамельный топпинг и яркие голубые и розовые маршмеллоу. Ребята, кстати, заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. И стоит отметить, что 1 сентября Красноярск FM выходит из своей студии. С 17 до 20 часов мы будем вести эфир прямо из ресторана «Вкусная точка» на Перенсона 4. Так что, если вы будете рядом или решаете, где же поужинать, вот в праздничный день, 1 сентября, заглядывайте к нам, увидимся вживую. Ну а все подробности и актуальные предложения вы можете получать в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО Город Москва», УГРН 102-770-025-17-54.
3: Радио «Красноярск-ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае накануне стартовало адресное информирование избирателей. Проект «Inform Week» продлится до 15 сентября. В ходе поквартирных и подомовых обходов члены участковых избирательных комиссий будут сообщать жителям о датах, времени и способах голосования, а также актуализировать сведения об избирателях. Работу сотрудников помогает оптимизировать мобильное приложение «Inform Week». Участников обхода можно узнать по накидке, сумке с логотипом проекта и слоганом «Знать, участвовать, выбирать». У каждого сотрудника при себе имеется бейдж, члена УИК и информационные материалы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». 4 школы Красноярска набрали больше всего первоклассников, сообщает телекомпания «Енисей». Рекордсменом стала школа номер 23 в Свердловском районе. Туда пойдут 485 первоклассников. Их распределят по 17 классам, большая часть из которых будет учиться в новом корпусе в Тихих Зорях. В число лидеров по набору также вошли 15 первых классов в школе номер 156 в Солнечном, 12 классов в школе номер 159 на Бугаче и еще 12 классов в школе номер 157 в Северном. В новом учебном году за парты красноярских школ впервые сядут почти 13,5 тысяч детей. Прием заявлений на свободные места продолжается до 5 сентября, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях. Мультфильм о волшебном мире в Красноярском крае выйдет в кино осенью. Премьера анимационного фильма «Край чудес», возрастное ограничение 6+, запланирована на 10 сентября, рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий. Главный герой – юный художник Филипп. Благодаря воображению он попадает в волшебный мир, где живут лесные жители. Когда сказочному краю начинает угрожать опасность, Филиппу приходится спасать новых друзей. Впервые о мультфильме стало известно в 2023 году. Тогда он носил рабочее название «Сказки Енисея». Режиссер Денис Чернов рассказал, что создатели хотят показать малоизвестные места Красноярского края и соединить реальную природу с фантастическим сюжетом, пишет «Культура-24». Совместные спортивные тренировки укрепляют брак, пишет «Комсомольская правда». Американские ученые выяснили, что супружеские пары, которые вместе занимаются спортом, эффективнее разрешают конфликты и имеют более низкий уровень стресса по сравнению с теми, кто тренируется по отдельности. В исследовании приняли участие около 2000 молодых пар, и только 1/3 из них занимается спортом вместе. Самым популярным и полезным для отношений видом физической активности оказалась обычная ходьба. Во время прогулки у супругов естественным образом появляется время для разговора без отвлекающих факторов – работы, гаджетов, домашних дел и родительских забот. Ученые подчеркивают, что спорт не решит все проблемы в браке, но может стать привычкой, которая помогает парам чаще находить время для общения. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
4: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Тирснайпер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
2: Акция действует до 30 сентября.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска. А все, ребят, концерт.

0: Кани Уэста-то в Питере отменили.
1: Не может быть.
0: Да, после звоночка сверху, как сказали. Короче,
1: обалдеть.
0: При этом рэпер уже получил гонорар более 1,5 миллиарда рублей. Ну, не то, что мы лезем в чужой карман, ну, как бы... Ну, это серьезная отмена. На шоу успели продать свыше 100 тысяч билетов на сумму более 3 миллиардов рублей. «Газпром-арена», она уже прям вот официально убрала афишу концерта со своего сайта, но... А все-таки шоу может еще состояться, но уже в Москве. Потому что директор Лужников сказал, площадка готова принять Канье Уэста. Но в том случае, если организаторы сами обратятся. Потому что, как бы, извините, вот кто мы такие, чтобы вам писать, что-то предлагать? Вот сами найдите, обратитесь, и тогда да.
1: Подожди, это, мне кажется, просто вот те люди, которые не хотят ехать в Питер, они такие говорят, ну... Давайте мы у нас лучше дома проведем, в Москве.
0: Все хорошо, в принципе,
1: неподалеку.
0: Да, пожалуйста, можем вот организовать здесь какой-то сабантуй, да, что до, что после. Не, на самом деле, я понимаю, что туда просто, ну, видимо, верха вмешались, то есть, то, если кто-то сверху позвонил, значит, все серьезно.
1: Ну, в смысле, со второго этажа.
0: Конечно, да вы топите нас, ну.
1: Ладно, сказали же, что будет тогда замена какого-то другого артиста поставят.
0: Шамана.
1: Шамана.
0: Конечно же.
1: Либо же Крида.
0: Пожалуйста, 1,5 миллиарда передайте Шаману.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни.
8: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
9: О, а это что за кнопка?
10: А сколько он ест?
9: А он точно самый безопасный?
10: Он и это может?
11: Да ну, не верю.
12: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
12: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
15: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
16: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
17: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
18: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Елена, да, вот спрашивает. Александр, помогите, Daihatsu Move, что можно сделать со сменой языка в штатной магнитоле, хотя бы на английский?
4: Если это штатная магнитола, она без жидкокристаллического дисплея и старого образца, то тут только выбросить и вставить другую. То есть тут я посоветую только одно. Почему? Потому что это будет, наверное, проще, без всяких там костылей и далее, но не так дешево, как многие думают. Если мы пытаемся как-то, ну, то есть сохранить головное устройство, которое у нас есть, то тогда, возможно, есть решение по перепрограммированию более современных моделей, но конкретно по этой машине я, честно говоря, не сталкивался с такими решениями. Я видел только вот там магнитолы Тарадвадина. Это будет на самом деле, ну, наверное, более правильно. Почему? Опять же, вернусь к рассказу о долгому, который я когда-то делал, к тому, что китайцы делают для автомобилей уже более штатные решения, и выглядят они интереснее, и они некоторые идут сразу с панельками на вот эти 1.5-2.1, там где-то ящичек под перчатки делается, где-то нет, в зависимости от моделей. Но и конкретно надо смотреть, присутствует ли такое решение для вашего автомобиля. Либо придется как-то уже решать этот вопрос местными силами. Ну, то есть, есть люди, которые изготавливают рамки, и в них вставляют эти магнитолы. Вот и все. Ну, там уже более развернутый бортовой компьютер, там и так далее. Навигация, и все это на русском языке. Давай дальше.
3: Да, также есть вопрос по Toyota Crown 98 года, 2,5 литра. Здравствуйте, да. Александр. Подскажите, пожалуйста, вчера помыл авто роботом, и помылось днище в том числе. Ну, так. А потом началась стряска всего автомобиля. Выехал, она троит, обороты вроде бы не плавают, а ее потряхивает.
4: Потряхивает на ходу или потряхивает вот опять же на холостом? Если это холостой, то надо смотреть, что происходит с выхлопом. Если это в движении, то ну, я могу грешить только на одно. То, что было у вас там снизу, и то, что балансировало, например, колеса, уже отмылось. По-хорошему, если это увеличивается с наращиванием скорости, то тогда надо ехать просто на шиномонтаж, брать колеса, болтать и смотреть. Может быть, разбалансировка. Может быть, что-то, ну, критическое отпало, по крайней мере, без поднятия автомобиля. Вы этого точно не выясните. Поднимать придется в любом случае. Либо на стенде, на яме, я не знаю, там, либо на подъемниках. Вот, пожалуйста, вперед из песни, как говорится. Спасибо за вопросы, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хочешь дизель? Выбирай «Джак Т9». Хочешь бензин? Выбирай «Джак Т9». Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай «Джак Т9». Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай «Джак Т9». Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. «Джак Т9». Пикап под твои задачи. Покупайте «Джак Т9» в «Джак Центр» в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
9: Мы держим вас в курсе
10: важнейших событий.
9: Новости
6: на Красноярск ФМ.
11: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры, пишет «Лента дня». Документ предусматривает возможность вводить временное управление на объектах, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности или своевременному восстановлению их работы. Цены в отелях Сочи на предстоящий бархатный сезон снизились на 10-15% к предыдущему году. В Атур сообщили, что некоторые гостиницы предлагают скидки на сентябрь. Местами они доходят до 40%. Средняя стоимость недельного проживания в отеле с тремя звездами на двух взрослых с завтраками варьируется от 35 до 55 тысяч рублей. Гостиницы в 4-5 звезд уже выйдут дороже от 45 до 140 тысяч, пишут РИА Новости. Из лесов в Красноярском крае вывезли свыше 1,6 тысячи кубометров мусора, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В регионе убрали 3 крупные свалки. Самый большой объем, 1300 кубометров, собрали в лесах Богучанского округа. Еще 220 кубометров увезли из окрестностей Березовки, 150 из Манско-Уярского округа. Теперь на этих участках установят фотоловушки и высадят деревья. В дальнейшем за территориями также будут следить с помощью беспилотников. Важная информация для жителей микрорайона Серебряный. Для подключения строящихся домов к городским сетям водоснабжения и канализации сегодня в вашем микрорайоне будет приостановлена подача холодной воды. Автоцистерны Краском будут дважды подвозить воду к многоквартирным домам на Лесопарковой. Дополнительную информацию о сроках завершения работы и месте расположения автоцистерны можно получить в диспетчерской службе Краском по телефону 211-39-63. На Ирыгинской набережной временно убрали качели под смотровой площадкой. Их сняли перед предстоящим ремонтом. Подрядчик обновит конструкцию и покрасит металлическое основание. Как сообщили в Красгорпарке, все планируют завершить до конца сентября. После этого качели вернут на место, пишут Горновости. Иностранные фигуристы убрали флаги ради победившего россиянина, пишет «Комсомольская правда». 16-летний Лев Лазарев взял золото в соревнованиях одиночников на первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае. Второе место занял спортсмен из Новой Зеландии, третий – японец. После награждения спортсмены отправились фотографироваться, но Лазарев был без флага, так как выступал в нейтральном статусе. Тогда новозеландец предложил японцу свернуть свои флаги и сделать общее фото без них. Настоящая спортивная солидарность. И о валюте. Доллар 83.29, евро 97.44. Алина Старцева, служба информации.
7: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
10: О погоде в городе на Енисей. Сейчас в Красноярске плюс 12 градусов. Днем температура будет повышаться до плюс 19. После 4 ожидается небольшой дождь, поэтому время запастись зонтами. Всем замечательного дня.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салю.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Да, и особенно, когда это спокойствие и баланс тебе дарит твой коллега в виде такого маленького пакетика чая с таким названием, ты думаешь, ну, дорого стоит.
1: Да, это все, в смысле, легальный пакетик, это нормальный чай.
0: Ну, блин, естественно.
1: Ребят, вы что?
0: Что подумали-то? Слушайте, красноярец один, ну, выпендрился немножечко. Он отчитал полицейского. Ага. Не просто так, не просто так. Давай, в общем, это. Полицейский стоял с бургером. Ну, с кем не бывает?
1: Ну, бывает нормально.
0: Ну, там, может, во вкусную точку человек заехал, ну, да. Там какие бургеры классные. А, и полицейскому пришлось снять оружие для того, чтобы пообедать. Угу. Он вообще обычно вот вешает автомат там на плечо, угу. Ну, а тут он так раз встал возле какого-то, видимо, столика или что это было. Так он прислонил автомат и, значит, стоит себе, никого не трогает, угу. Обедает человек. И тут такой дотошный красноярец подошел и говорит: не снимайте, пожалуйста, автомат. Как-то вот вы ведете себя подозрительно. И вообще говорит, что это небезопасно. Возьмите автомат как следует и положите эту булку уже, в конце концов.
1: Интересно вообще, потому что я сейчас вот как раз-таки смотрю законы. Вообще при исполнении служебных обязанностей есть с оружием можно, если это не нарушает правила безопасности для внутренних распорядок ведомства.
0: Угу.
1: То есть тут,
0: не, ну, в принципе, я смотрю сейчас это видео, да, полицейский стоял, причем, знаешь, это вот такой, это был на набережной, где, ну, допустим, где экоход отходит, вот примерно там. И там у них вместо столиков такие бочки. Они стоят, причем несколько сотрудников их было. Один прислонил автомат, да, и стоит, как бы, человек обедает. Чего прикопались?
1: Может быть, просто вот человек другой был голодный, вот который прикопался.
0: Скорее
1: вот подошел,
0: всего.
1: Говорит, вот как вы вкусно кушаете-то.
0: А он ему, знаешь как, агрессии же нельзя на агрессию отвечать. Нужно было рассказать, что, ну так, успокойся, на, попробуй. Ну это же вкусная точка. Тут, боже мой, да, как хорошо я подвела к информации на правах рекламы. Ну, ребят, ну правда, мы это тоже все лично пробовали, поэтому и наша личная информация, и рекомендация, и все это на правах рекламы специально для вас, потому что утром все-таки хочется плотно позавтракать для того, чтобы начать хорошо день.
1: Ну вот пирожок пробовала?
0: Ну да, пирожок — это вообще мой топ, который лесные ягоды, крем-чиз. А еще...
1: Просто тесто там, между прочим, еще.
0: Это 100%. А еще там во вкусная точка появились итальянские новинки. Там есть такие сырные палочки с горячей тягучей моцареллой, и все это под хрустящей корочкой. То есть ты откусываешь, у тебя там внутри тянется сливочный сыр. Можно к этому всему взять соус пиццы из томатов и итальянских трав. Получается такой неаполитанский перекус. А можно взять вот картошечку нашу любимую и, допустим, засыпать ее сетом с приправом оливки и орегано. Хорошо? Заезжайте на Красраб 195, Партизана 36А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка» 6 плюс ООО «Система ПБО» город Москва, УГРН 102-700 770-025-17-54.
1: Белиссимо.
0: А еще, ребята, 1 сентября Красноярск ФМ выходит из студии. И с 17 до 20 часов мы будем вести эфир прямо из ресторана «Вкусная точка» на Перенсона 4. Поэтому, если вдруг вы будете рядом 1 сентября, заглядывайте, обязательно увидимся вживую. Ограничение 16+.
2: Реклама.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Разин Роман Александрович. По гражданству 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: Акция действует до 30 сентября.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:14 в Красноярске. Спонсор игры ООО «Я чемпион».
0: Я чемпион, и ты чемпион. Это завтрак чемпионов, друзья. Сейчас мы готовы разыграть для вас приз. 3-2-0-600. Дозванивайтесь, узнаете, какой приз. Хочется крикнуть, как Якубович, конечно, автомобиль, но там нечто другое.
1: Но мы сегодня тоже не менее классный приз разыгрываем. И это фирменная шапка для тренировок. Такая, знаешь, для сезона осень-зима с надписью «Я чемпион». 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира, по которому вы прямо сейчас можете дозвониться и забрать свой приз.
0: Это же и родители рады будут. То есть выиграли шапку, всегда в шапочке теплые ходите.
1: Во-первых, да, мне кажется, бабушки там особенно вообще обрадуются. Ну а во-вторых, это шапка от Академии спорта «Я чемпион», того самого места, где дети делают свои первые шаги к большим победам. В Академии спорта футбол, волейбол, гимнастика и шахматы для детей в возрасте от 3 лет. Филиалы есть почти в каждом районе Красноярска, и вы абсолютно легко можете выбрать вид спорта, потому что первая тренировка в Академии «Я чемпион» абсолютно бесплатная, друзья. 3-2-0-600, номер нашего телефона. Фирменная шапка для тренировок с надписью «Я чемпион» на кону прямо сейчас. Всего ничего, ответить на один вопрос будет необходимо. Ну и, собственно, заберете с легкостью шапку. И я думаю, что однозначно потом пойдете. Кстати, в Академии спорта занимаются ведь не только дети, но и взрослые. Пойдете, попробуете себя или ребенка в каком-нибудь новом виде спорта. Ну а пока вы до нас дозваниваете.
0: Да, пока вы... Вот, в смысле, я не понял вообще. 3-2-0-600. Вот тут вот буквально легкий номер, чтобы дозвониться и забрать. Вы что, можно так немножко наехать?
1: Ну, давайте немножко закинем удочку и расскажем о том, что мы в течение всей недели будем разыгрывать от Академии спорта «Я чемпион» подарки. Это и футбольный мяч, и шапки, и прочее-прочее. Поэтому, ребят, в общем, у вас есть возможность действительно дозвониться. И у нас есть уже звонок. Алло, доброе утро.
0: Эх, блин, сорвался.
1: Ребят, проверяем линию еще раз. Напоминаем номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Периодически возможны какие-то помехи, но как мы понимаем, что если кто-то до нас дозвонился, у нас, в принципе, с линией все абсолютно нормально. Ребят, давайте пока вы, собственно, набираете номер нашего телефона, мы с вами поболтаем, что называется, о насущном. Ну вот, во-первых, мы рассказали о том, что концерт Кэнни Уэста в Питере точно отменяется. И я не знаю, прилипли ли уже люди на деньги, но, скорее всего, да, но, возможно, этот концерт состоится в Москве. Но, а что касается Москвы еще, так там, короче, там построили беговые дорожки на крыше одного из самых высоких зданий. Вот ты вообще боишься высоты?
0: Не так, чтобы сильно, но бывает, ладошки потеют. Иногда, знаешь, когда видео смотрю с какой-нибудь вообще, ну, вот такой вот экстремальной историей.
1: Ну, вот я сейчас смотрю вот такое видео, то есть в Москве действительно на крыше 50-этажных небоскребов построили беговые дорожки. На всякий случай, просто высота 170 метров. Всего ничего, как будто бы. Но эти крыши башен, они как бы связаны между собой системой парящих мостов. И, в общем, на этих парящих мостах решили действительно сделать какие-то такие спортивные зоны, зоны отдыха. Там будут еще и беседки. И хочется сказать, как же Собянин балует москвичей. Ну, как бы, вот. Поэтому, понимаете, и там людей провоцируют на занятия спортом. Друзья, буквально остается у нас 10 секунд до конца эфира. Мы с вами обязательно продолжим розыгрыш, как мы уже сказали, шапка на кону. И я думаю, что, ну, как бы, об утеплении нужно подумать уже сейчас.
0: А можно я позвоню и себе оставлю?
1: А вот нет. Я бы давным-давно уже даже без звонка себе оставила, если бы нас потом за уши за это не притягивали.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
8: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 9:27 в Красноярске. От Яндекса 4 балла. Давайте посмотрим, где мы с вами сможем сбросить скорость. К сожалению, это Мичурино. Улица загружена по обеим сторонам. От кольца и в обратном направлении. Во-первых, из-за ДТП. Во-вторых, из-за дорожных работ. Что касается правобережья, то это все. Передвигаемся на левый. Здесь по-прежнему сохраняется пробка на МРЧК, начиная от Республики до поворота на Свободный проспект. Вторая Брянская на спуске к кольцу загрузилась 9 мая в сторону Енисейского тракта и в обратном направлении тоже чуточку страдает. Съезд с Николаевского моста, образовалась здесь пробка до выезда на Свободный проспект из-за аварии, которая, к сожалению, там случилась. Академика Керенского в направлении Свободного тоже сейчас страдает, как и Лесопарковая от кольца. В общем и целом, четверка от Яндекса. Остается пожелать вам счастливого пути и напомнить про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Поэтому, если вы уже за рулем или, возможно, еще хотите только прикупить себе первый новый автомобиль и мешкаетесь, что же выбрать, то звоните завтра по номеру 320600, общайтесь с нашим автоэкспертом Александром Морозовым, который точно поделится годными советами.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Эй, всем доброе утро, завтрак чемпионов продолжается. Ну что же, ИИ пока что не заменит дизайнеров интерьеров. Нейросеть попросили спланировать квартиру в новостройке для семьи, получили настоящий кошмар. Сразу несколько ванных без дверей. Да, телевизор в зазеркалье и шкаф, который упирается в кровать. После восстания машин жизнь с такой планировкой будет вообще ужасная.
1: А мне кажется, что это не искусственный интеллект, это ему кто-то помогал, потому что ты сейчас описал квартиру моей знакомой, моей одноклассницы буквально, к которой мы в детстве ходили. Ну, то есть ванная без дверей, да, их было не несколько, одна, но она была без дверей. Да. До 11 класса. Они, знаешь, так шторкой немножко задергивали, и все. При этом, ну, как бы, ну, казалось бы, денежка какая-то имеется. Mm-hmm. Просто, видимо, желания такого ярого не имелось.
3: Но это чтобы сразу было понятно, кто-то моется или нет, да?
1: Ну и да, и,
3: а там,
1: ну, чтобы люди учились.
3: Санузел совмещенный,
1: конечно,
3: ванной и
1: конечно,
3: туалет. Ну все,
1: конечно.
3: Чтобы не запирались там у себя в ванной.
1: Вот, чтобы долго не сидели. Это, во-первых, да. Во-вторых, мне кажется, возможно, они учились просто раскрепощению. Знаешь, может, зажаты немножко люди
3: возможно,
1: были.
3: Возможно. Или заходишь, даже ну, в уборную не хочешь, просто зашел, нажал на смыв, и человечек уже быстрее из душа вышел. Чуть-чуть красный.
1: Потому что вода немножечко обожгла его.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах. На МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновские 4D. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: для Красноярска. Без 15:10 большой. Всем привет, доброе утро. Печенье из пластика.
1: О, да. Моя любимая. С чаем из нефти.
0: Слушайте, это такой чефир, да, вот прям максимально знатный. Просто я сейчас в руках держу антистресс пончик, который, ну, он тоже, вероятно, всего там из какого-то пластика, ну, возможно, из микро точно. Короче, и он невероятно пахнет вот той самой выпечкой. К сожалению, это всего лишь антистресс, но действительно, печенье из пластика — это то, что, по крайней мере, отлично пахнет, как говорят ученые, но на вкус они его еще не попробовали. Уже, конечно же, представили как потрясающее изобретение. Ну, пока вот одни, допустим, ищут там микропластик в теле человека, там заморачиваются над этой темой, другие просто изобретают из пластика еду. Заказчик такого необычного десерта — НАСА. Вот. Ну, там ребята, конечно, немножко отлетевшие в прямом смысле этого слова, говорят, такое лакомство не будет лишним для астронавтов во время долгих путешествий. Насколько безопасна такая еда, а вообще самое главное, насколько она вкусная, пока никто не знает. Пока что есть печенье широкому кругу запрещено, но, как уже отмечает руководитель проекта, пахнет печенье замечательно, значит, стоит попробовать. Я всегда так говорю про свою еду.
1: Не все, что пахнет хорошо. Хорошо, на самом деле хорошо.
0: Прекратить.
1: И не все, что пахнет плохо, на самом деле невкусно.
0: Вот, на самом деле, с этого и стоило начинать. Поэтому, ребята, особенно если вы такие придирчивые мужчины, что-то ты здесь недосолила, подгорела. Встал сам. И приготовил.
1: Вот.
0: Вот я хочу так сказать, но пока не могу.
1: И куркума даже будет очень приятно.
0: Ребята, ну а для вас информация на правах рекламы. Готовить, конечно, прекрасно. Кстати, приучайте, мне кажется, с детства к готовке к своих детей, потому что, как минимум, потом вам лично в определенный период времени от этого станет очень даже приятно, когда вы спите и говорите сквозь сон: «Ишенку мне, пожалуйста, сделай». Ну, а еще, когда ребенок ваш занимается спортом, когда он активен, целеустремлен, конечно же, вот ваше родительское сердце, оно говорит: «О да, именно этого я и хотел». Для вас информация на правах рекламы. Академия спорта «Я чемпион» уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными. Здесь можно выбрать направление по душе. Это либо футбол, либо волейбол, гимнастика. Возможно, это будут шахматы. Занятия проходят, что очень важно, под руководством профессиональных тренеров. А первая тренировка абсолютно бесплатна. Сегодня в Академии занимается уже более 5000 детей и взрослых. Кстати, мы все любим подарки и призы, и Академия спорта о нас заботится, поэтому если вы покупаете рюкзак футболиста, то получаете один абонемент в подарок. Если покупаете рюкзак победителя, два абонемента в подарок. Ну а рюкзак профессионала — сразу три абонемента. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров, 49Б. Акция действует до ее отмены.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Российские сотовые операторы ведут оплату услуг связи цифровыми рублями, сообщают ведомости со ссылкой на представителей телеком-операторов. МТС 1 сентября ведет оплату цифровой валютой всех сервисов, которые интегрирован МТС Pay. Компании Ростелеком и Мегафон также готовятся к внедрению в свои сервисы оплаты цифровым рублем. Импорт электрокаров в Российскую Федерацию в июле вырос на 116,5% год-году, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. В июле в Россию везли 1210 новых электромобилей. При этом за предыдущие 6 месяцев в страну было ввезено 1488 таких машин. Более половины июльских поставок, а это 54%, пришлось на бренд «Аватар». Было ввезено 648 автомобилей двух моделей этого бренда, пишет «Коммерсант». Самыми популярными направлениями для абитуриентов КрасГМУ стали лечебные и педиатрические факультеты. Желающих поступить в ВУЗ было 16 420 человек. Это на 1000 больше, чем в прошлом году. Право на обучение в университете получили 1070 ребят со всей Сибири и из других регионов России. Из них 544 человек поступили на бюджет, 526 на коммерческой основе. Самым востребованным стал лечебный факультет. Далее следует педиатрический и стоматологический. Замыкает четверку лидеров медико-психолого-фармацевтический факультет, где готовят медицинских кибернетиков, биофизиков, провизоров и клинических психологов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярск присоединится к «Ночи кино», пишут Горновости. 29 августа главным местом проведения акции в городе станет речной клуб «Остров». Программа начнется в 18 часов. Гостей ждут фотозона и фотобудка, мастер-классы, аниматоры, киноквиз и выступления джаз-бенда с композициями из фильмов. В 9 вечера устроят световое шоу с интерактивом и светящимися браслетами, а в 9:40 начнется сеанс под открытым небом. На экране покажут «Буратино», возрастной ограничение 6+, и историческую драму «Ангелы Ладоги», возрастное ограничение 16+. Присоединиться к «Ночи кино» можно будет и в других точках Красноярска. Своя программа запланирована в Енисей-кино, Доме кино и парке Каменка. Всего по краю бесплатные показы пройдут более чем на 225 площадках. И о валюте. Доллар 83.29, евро 97.44. Алина Старцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: Ну а что касается погоды, в Красноярске сейчас плюс 14 градусов. Сегодня днем переменно облачно, к вечеру возможен небольшой дождь. Максимальная температура днем плюс 19 градусов.

0: В Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:04 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Мы здесь, Сева Бельмасов.
3: И Юлия Майнгард. Ладно, и не только «и».
1: Ну да, потому что сегодня мы разбираемся, почему же вот иногда вы такие открываете квитанцию, допустим, за капремонт и думаете, так, откуда здесь вот это начисление? Что за сумма? И много непоняток в голове происходит. По этому поводу разбираемся сегодня с Анной Муравьевой.

0: могу точно сказать, что с этого года прям массовая есть, ну, не то что проблематика, а такая история, что дома со спецсчетов, угу. когда они одни копили самостоятельно, себе на капремонт так и не накопили, потому что это очень сложно, когда у тебя вот один дом, и одним домом что-то накопить на какой-то ремонт. Все очень дорого. И жители поняли, что это невозможно, управляющая компания это поняла и переходят в общий котел, чтобы все-таки сделать капитальный ремонт тех проблемных конструктивных элементов, вот где уже проблема горит, и все, нужно перейти в общий котел. Uh-huh. В этом году таких домов 112 уже, и в процессе они переходят и переходят, соответственно. Если вы раньше были на спецсчете, то управляющая компания вела весь учет, выставляла платежные документы, все рассчитывала. И вы приходите к нам. Соответственно, управляющая компания передает деньги, которые вы накопили на доме, и реестром должна передать всю информацию по каждому жителю. Mm-hmm. К сожалению, не всегда так бывает. И, к огромному сожалению, у нас очень много компаний-банкротов. То есть не просто так вот уже жители решили перейти, у нас у них компания обанкротилась, кто-то куда-то уже улетел отдыхать, а жители решили сделать ремонт, а денег нет. То есть бывает, даже деньги не передают в фонд. А бывает, деньги передали в части, реестры не передают. В последнее время очень много, на самом деле, вопросов в части реестров. То есть передают, должны были, например, 1.5 года начислять, а начисляли 3 месяца. Это у меня по Урванцева 51, последний такой дом.
1: Вот мы и хотели спросить, вот что там прям произошло.
2: Или по Урицкого.
1: Урицкого 51.
0: Урицкого 51.
2: Да.
0: Да. Урицкого,
2: да. Урицкого 51. Ну и там вот произошла ситуация. Вот давайте мы сразу же вот с нашими радиослушателями вот разберем, чтобы, не было, чтобы они не повторили такую же ситуацию.
0: Там интересная вообще ситуация. Изначально дом с 14 по 19 год был на общем счете, в общем котле. А потом они решили попробовать себя и попробовать сами сделать ремонт. Перешли сначала в одну управляющую компанию, она стала банкротом. Потом в другую управляющую компанию, она стала банкротом. И переводили все свои деньги со спецсчетов вот из одной в другой. Дальше они перешли в управляющую компанию, которая, слава богу, не банкрот, но реестры некорректные. Мы максимально идем навстречу людям, и вот те две компании, которые банкрот, мы пока даже не делаем перерасчеты и не начисляем эти деньги. Несмотря на то, что фонд недополучил эти средства, ну, естественно, нам их никто не перевел, начислений за те периоды, когда дом был с компаниями-банкротами, жил, у нас нет. То есть мы не сделали людям, долги не выставили. Максимально разбираемся с прокуратурой и пытаемся каким-то образом с следственными органами решить этот вопрос, не перекладывая его на жителей.
2: Чтобы жулики были наказаны.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Я правильно понимаю, да. Таким образом вы... восстанавливаете, да, защищаете данные, если управляющая компания как-то там вот там реестра не передала или вот не участвует в этом вопросе.
0: В первую очередь даже жителей защищаем, жители. Не данные, угу. Данных у нас просто нет. Угу. А жители максимально стараемся уберечь, и, например, дом-то перешел со спецсчета к нам 2 года назад, ага. И мы вот с последней компанией, мы 1.5 года только прорабатывали все вопросы, истребовали с них реестры, когда уже максимально выявили сумму и реестры, тогда уже сделали доначисление по последней организации.
1: А вот что делать тому собственнику, который говорит, я уверен, вот платил всегда. Ну, и вот сейчас у него получается такое, как, ну, я не скажу, что прям сильно большое начисление, но действительно цены на капремонт, они взлетели, я столкнулась с этой ситуацией, я всегда исправно платила, то есть здесь просто принять тот факт, что вы со спецсчета, ваш дом, вернее, да, переходит вот в общий котел, или как правильно тут действовать, реагировать?
0: Если вы платили и у вас есть подтверждающие документы, сейчас mm-hmm. очень многие же платят через приложение банка,
1: да.
0: Или сохраняют квитанции, если... Ну, бабушки, дедушки у нас еще сохраняют квитанции. Есть такая привычка, у них сохранилась. И она очень правильная в этой части. Если вы попали в не очень хорошую ситуацию управляющей компании, можете принести, предоставить документы подтверждающие. Если хоть какая-то сумма нам получилось выдернуть, как сказать, с управляющей компании, получить, то из общей массы выделят ваши деньги. То есть и зафиксируют за вашим помещением, что вы платили, если вы подтвердите факт платежа.
1: То вот есть здорово. Мы понимаем, а обязательно, да, владельцам квартир нужно сохранять чеки об оплате, квитанции.
0: либо в электронном

0: В виде подтверждать платеж, что тоже вот. Вполне себе доступно, да, история.
1: Вот на самом деле, да, казалось бы, там сейчас современное время, квитанции вообще, я лично уже бумажные давным-давно не видела, да, потому что через банк все платишь, и как-то не подозреваешь, что вот такая ситуация может произойти. Поэтому надо брать на вооружение. Мы обязательно продолжим разговор, потому что тема касается всех и каждого. Я напомню вам, что в гостях у нас Анна Муравьева, заместитель генерального директора регионального фонда «Капремонт». Сделаем небольшую паузу и продолжим.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
3: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэспорт».
9: А что это?
3: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэспорт».
3: Стиль и комфорт.
10: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
11: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
12: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска.
16: Оль.
15: 10:15 в Красноярске. Оживленный у нас разговор за эфиром. Все потому, что тема, ну, касается всех и каждого. Мы тут обсуждаем, кто сколько за капремонт платит.
16: Да, мне кажется, вот, Анна, с вами когда знакомятся, вот всегда, да, вот начинается эта тема, скорее всего. Вот мы тоже тут недавно обсуждали с дантистами, да, тоже такую же историю там. Только знакомятся сразу же, посмотри, что там у меня за зуб болит. Да, ну вот как бы такое, насущное немножечко. Но действительно очень полезная информация, потому что мы сегодня находимся с замечательнейшей девушкой, генеральный директор, заместитель генерального директора регионального фонда капитального ремонта Анны Муравьевой.
15: Да, и мы говорим про, собственно, капремонт, продолжаем вот эту вот тему. Анна, вот долг по капремонту. Есть такое, как бы, поверье, что если он старше 3 лет, его можно не платить. Так ли это?
17: Вот такое хорошее поверье, но оно...
15: Нам оно нравится.
17: Да, оно вам нравится, но оно на ЖКХ распространяется, на услуги. В первую очередь на услуги, где вы на самом деле можете эту историю оспорить, и там есть срок исковой давности. Здесь вот интересный момент. Платеж за капремонт – это имущественный платеж за имущество, и он... По большому счету, вот с 2014 года, как ваш дом попал в региональную программу, или в какой-то другой, возможно, период, если у вас новый дом попал в региональную программу, вот обязанность возникла, и она уже никуда не денется от собственника. Сейчас еще будет внесение изменений в федеральный закон, где нам это точно пропишут конкретно, что платежи за капитальный ремонт не имеют срока исковой давности 3 года. То есть мы прям ждем этот федеральный документ, и тогда у нас вообще не будет никаких проблем с судами. Сейчас действительно суды рассматривают по-разному эти ситуации. Кто-то принимает в счет там, срок исковой давности, рассматривает эту историю. Но мы, скажу вам честно, уточняемся в процессе судебном. То есть заходим на полную сумму, потом уточняемся, просуживаем. То есть сначала идет вся сумма, да, для понимания вся сумма идет. Потом в процессе идет уточнение. И мы только высуживаем 3 года, а все остальное просто в подарок оставляем собственнику вот этот вот период непросуженный с 2014 года, грубо говоря, сейчас до 2023, до 2022, он так и будет в платежке у собственника висеть.
15: Ага. То есть получается, что... Это сейчас для понимания, то есть это долг, который у него будет висеть, правильно я понимаю?
17: Да, он будет постоянно получать платежный документ, он будет смотреть этот долг. Мы больше не пойдем пока на него в суд, именно на этого собственника.
15: Ага.
17: Но если он будет продавать квартиру, запрашивать справку о задолженности, она полностью будет указана, естественно. А уже когда будет новый собственник, мы спокойно можем пойти опять в суд с полной задолженностью. То есть это понятно. Такая история бесконечная.
16: И может ли дойти дело до приставов?
17: Конечно. Оно зачастую и доходит у нас до приставов. Но в первую очередь идем в банк, потому что с банком работать проще. Очень у многих людей есть действительно карточки, зарплатные карты. Работаем мы с 4 банками уже. 4 банка идут к нам навстречу. Документы поочередно передаются в каждый банк. Сначала, например, Сбер, Альфа и дальше вот... И если у вас в этих банках есть карточка, есть задолженность уже судебная, просуженная, она действительно у вас будет просто списана. Там дается определенное время, банкам вас уведомляют, что вот сейчас мы вас там все заморозим, спишем, а потом да. Если с банками не получается, там уже приставы, там уже идут серьезные меры, невыезды за границу.
15: Вот, то есть может, да, на невыезд за границу это повлияет, долг по капремонту, я имею в виду.
17: Что интересно, сейчас приставы объединяют несколько задолженностей в одно дело. И даже если у вас, например, по фонду капремонт, например, 5 тысяч, по ЖКХ какая-то сумма еще, там, за услуги, за тепло, за что-то, может быть, алименты накопились, все вместе сформировалось 30 тысяч, все, вы уже за границу не полетите, уже можно ограничить вылет за границу. Если у вас есть задолженность 10 тысяч, и она в работе у приставов, и 2 месяца вы ее не платите, тоже уже одна из причин, что вы за границу тоже не сможете улететь. Но за границей это такая вот крайняя мера. Мы же говорим тут про все. И любые действия с имуществом, движимым, недвижимым. Ни машину продать, ни квартиру, ничего не сделать. Ну, естественно, счета они замораживают в первую очередь, как только у них идет задолженность какая-то, к приставам попадает. То есть не очень хорошая история. И сейчас очень большой... они берут вот этот налог, пристав за свою работу. И сполсбор, так называемый.
15: Да. Слышали про такое?
17: Вообще очень, я считаю, какой-то большой процент. Я даже по каким-то там делам смотрела. Я не понимаю, как они его начисляют. Он прям какой-то огромный. Думаю, это сколько процентов? Этот какой?
15: Такие, давайте 200.
17: 78. То есть я смотрю, не могу разобраться. Жители ко мне приходят, а он практически равен задолженности.
16: Обалдеть.
17: То есть он огромный. Ты такой... И сам не можешь разобраться.
16: Это значит,
17: почему как... такая большая вот исполнительный вот этот вот, они очень большой сбор собирают.
16: Как в игре «Монополия», там можно попасть на какую-то клетку и там двойную ставку платишь сразу же за эту всю историю.
17: А потом еще раз, за неисполнение. Не успел оглянуться, вроде была небольшая задолженность, и там вместе это много, а вместе еще и плюс приставы, это очень много.
15: Но поэтому мы понимаем, что все-таки нужно как бы следить за этим, оплачивать все вовремя, дабы избежать таких ситуаций. Анна, и давайте вот дадим какой-то такой понятный алгоритм действий собственнику, то есть куда зайти, что проверить, куда нужно направить документацию.
17: Сейчас вообще все очень просто и прозрачно. На сайте фонда, просто сайт фонда капитального ремонта, набираете «Красноярский край», первая страничка, там две очень удобные кнопочки. Одна кнопочка, вы можете узнать свой лицевой счет, адрес, главное, знать свой адрес. Все, забиваете адрес, смотрите свой лицевой счет. Ниже кнопочка «Скопированный лицевой счет». Вносите и смотрите, какая у вас там задолженность. Все очень прозрачно. И оплатить можно, и посмотреть. Тут же на этой страничке задать вопрос, можно разобраться. У нас есть сейчас бот, чат-боты, по которой там будет тоже можно будет прозвонить.
15: Я смотрю, что у вас Макс, Телеграм, ВК, Макс, везде можно найти.
17: Везде можно найти. И горячие линии, соответственно, там 988-93-20, можно будет на нее дозвониться. И непосредственно специалиста даже можно пригласить, в том числе, если у вас, например, серьезные вопросы, вы хотите переговорить с Муравьевой, можете позвонить и сказать, свяжите меня с Муравьевой. Там вопросов нет, если я на месте, конечно, со мной тоже свяжут. Я как раз занимаюсь начислениями, взысканиями, вот вся эта работа с населением, это вот все мое.
16: Мне кажется, вот мужчины сейчас должны будут взять и вот посмотреть задолженности своих милых дам, да. Зачем вот эти вот конфетки дарить? Просто оплатите капремонт ей.
15: Да? Мне кажется, прекрасно. Это максимально по-взрослому. Я уже, на самом деле, на сайте фонда капремонта посмотрю на всякий случай, ну, мало ли, хотя исправно плачу, но пока вот Анна здесь, воспользуюсь вашей консультацией. Анна, спасибо вам большое. Я думаю, что мы хотя бы дали такое четкое объяснение собственникам, как действовать, на что обращать внимание, ну и самое главное, не переживайте, платите исправно, и, что называется, будет вам счастье. У нас в гостях была Анна Муравьева, заместитель генерального директора регионального фонда капитального ремонта. Спасибо большое.
17: Спасибо.
0: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Все автошколы одинаковые.
5: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные.» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
3: 6+. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:34 на моих часах, а значит и на ваших тоже. Разберем дорожную обстановку. На правом берегу у нас есть очень сильное затруднение по улице Мичурина в сторону Октябрьского моста. И здесь у нас пишут комментарии, в общем-то, слушатели, чего стоим, спрашивают на улице Мичурина, что у вас здесь происходит. И ответ: перекрыли две полосы, делают дорогу сейчас на улице Мичурина. Поэтому будьте аккуратны, если там поедете. Пробка начинается от Кутузова, да, даже чуть дальше Щерса и до самого Октябрьского моста. Есть также у нас затруднения на коммунальном мосту в сторону центра, но там мы знаем, какие дорожные работы у нас происходят. Особенно это все связано со светофором из-за метро. В общем-то, и все на правом берегу.
2: Да, ну а если, кстати, мы будем по трем семеркам двигаться с правого на левый, то мы тоже встанем в конкретную пробку. Я читаю комменты. Народ, а вы в курсе, что если на педаль газа нажать сильнее, машины быстрее поедет. Кстати, небольшая напоминалочка, правда, некоторым водителям. Передвигаемся мы на левобережье. Здесь, на самом деле, все плюс-минус хорошо. Загрузилась, правда, улица Мэрчика. Буквально от юридического института мы стоим в направлении выезда на кольцо. Свободный проспект вниз локально, но притормаживает. Высотная в сторону центра и Гусарова при повороте на Высотную. Там мы с вами сбросим скорость. Северное шоссе стоит по обеим сторонам. Незначительно, но все-таки там развязку с проспектом Котельникова ремонтируют, ну, поэтому там однозначно сбросим скорость. В общем и целом, четверка от Яндекса, ну, более-менее хорошо. Мы вам напоминаем о том, что в нашем эфире каждое буднее утро идет рубрика «Встречка». Александр Морозов, наш автоэксперт, выходит уже завтра из отпуска и готов будет отвечать на все ваши автомобильные вопросы в прямом эфире. Поэтому готовьте их и звоните завтра по телефону 320-0600, либо сегодня пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
3: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЭ «Конструктив Веломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние.рф».
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:11. Ребят, спать по ночам не обязательно.
2: И потом вот так вот будете зевать весь день.
1: Ну, вообще, говорят, современные люди не запрограммированы только на дневное бодрствование. Изначально ученые, вот это прям их цитата, изначально мы были дневными животными. Алло, камон, ну что за выражение? Но с тех пор мы сильно изменились.
2: Нет, это не про себя, знаешь. Мы себя ведем как животные. Просто вот эти
1: а почему тогда некоторые люди, когда их называют животными, они очень сильно обижаются, начинают остро реагировать?
2: Смотри, какое животное. Я вот недавно был в Роевом ручье, там столько красивых животных.
1: А ты, кстати, себя с каким ассоциируешь?
2: Овцебык, конечно.
1: А, да?
2: Конечно, овцебык.
1: А, слушай, ты на Яка похож. У тебя вот это волосы.
2: А с Якова на всякого.
1: Из тебя как с гуся вода прям. Короче, человек может быть не таким строго дневным приматом, как принято считать. Сравнили суточную активность людей с поведением 7 видов лемуров. Ну, почему-то вот именно их взяли. Говорят, большинство людей современных живут по такому довольно стабильному расписанию. Работают и учатся днем. Странно, да, правда? Отдыхают вечером, спят ночью. Удивительно. Но с точки зрения биологии ритм человека может быть вообще совершенно гибким. Люди способны сохранять активность и в темное время суток, там, ну, вообще в любых обстоятельствах.
2: Да. Понятно, что мы можем хоть как.
1: Во,
2: просто
1: да.
2: Как нам будет правильнее, как будет спокойнее и более балансненье. Есть такое слово?
1: Ну, вообще нет, но у тебя же есть свой словарь,
2: есть
1: да,
2: свой
1: мы словарь, понимаем.
2: Я добавляю туда.
1: Говорят, исследование проведенное, оно не означает, что там люди как-то перестают подчиняться вот этим циркадным ритмам, они способны без последствий отказаться от ночного сна. Совершенно нет. Речь идет о том, что человеческая система сна и бодрствования, она может быть очень даже гибкой. А вот как это влиять будет на дальнейшее здоровье, ну вот здесь нам не говорят.
2: Я вспомнил слово «сбалансирование».
1: А, ты до сих пор об этом. Ну, хорошо. Ты об этом пока подумай. Я просто о более серьезных и глобальных вещах людям расскажу. Да? Тебя отключить? Нет? Ты пойдешь? Ребят, если все-таки вы тот человек, который, ну, уже сбалансировал все в своей жизни, за исключением жилья, возможно, оно у вас сейчас есть и, в принципе, прекрасное, но хочется расширения, хочется какого-то роста и масштаба.
2: Да неужто это информация на правах рекламы?
1: Ну, конечно же. Я говорю про дом на Ульяновском. Это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, на реку и город. Есть собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. В общем, все для того, чтобы жить прекрасно и комфортно. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Цифровыми рублями можно будет платить на маркетплейсах, однако это зависит от самих площадок, рассказали в Центробанке. Многое будет зависеть от бизнес-модели каждого маркетплейса, рассказала директор департамента Банка России Алла Бакина и посоветовала искать кнопки с логотипом цифрового рубля. Тем временем некоторые площадки уже заявили, что запустят у себя оплату цифровым рублем с 1 сентября, пишут РИА Новости. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса, пишет ТАСС. Граждане взяли в июне рекордный за два года объем кредитов наличными. Сегмент восстанавливается после значительного сокращения в прошлом году, пишут «Ведомости». Депутаты Госдумы Российской Федерации выступили с инициативой законодательно закрепить бесплатный проезд для учащихся до школы и домой, пишет «Комсомольская правда». Документ направлен на отзыв правительства. По мнению депутатов, право на обучение не может зависеть от того, оборудован ли населенный пункт школьным автобусом и в состоянии ли семьи оплачивать дорогу каждый день. Если инициативу одобрят, региональные власти смогут самостоятельно выбрать наиболее подходящий способ – организовать подвоз детей школьным автобусом, либо обеспечить им бесплатный проезд в общественном транспорте. Более 100 пьяных водителей задержали в Красноярском крае за выходные. Сотрудники госавтоинспекции провели масштабные рейды на дорогах региона. Так они смогли поймать 101 человека за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Четверо из них никогда не получали водительское удостоверение. Из числа задержанных 11 водителей ранее уже привлекались к ответственности за пьяную езду. Если вы заметили подозрительного или явно нетрезвого водителя на дороге, ГАИ рекомендует передать данные о нем по телефону «Синей линии» 263-1019, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцев приглашают 30 августа принять участие в добром деле и помочь проекту «Килограмм каши», передав волонтерам крупы, корм и консервы для бездомных животных из приюта «Верность». Сбор будет проходить в молодежном центре «Свое дело» по адресу улица Высотная, 15, с 11 утра до 14 часов. Также вы можете принести необходимые вещи по адресам Вавилова, 25А и Баграда, 65, пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». И о валюте. Доллар 83.29, евро 97.44. Алина Старцева, служба информации.
4: До свидания, лето. До свидания.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Ну, давайте, тоску и апатию мы отправим куда-нибудь подальше от нас, потому что все-таки как минимум еще 6 дней лета впереди. Да, не слишком теплых сейчас в городе, плюс 16 и пасмурно. К вечеру ожидается небольшой дождь, максимальная температура плюс 18.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Доброе утро всем, 11.02 в Красноярске. Завтрак чемпионов здесь.
1: Юлия Майнгард.
0: Сева Бельмасов, это новый музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж». И вот так в начале часа мы с нашими партнерами, я чемпион Академии спорта, разыгрываем фирменную шапку для тренировок на сезон осень-зима с надписью «Я чемпион». Спонсор игры «Я чемпион». 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира. Дозванивайтесь и получайте, собственно, приз, фирменную шапку. Нужно будет ответить всего ничего на какой-то один вопрос. Ну и шапка ваша. Доброе утро, кто на связи?
2: Доброе утро, Сергей.
0: Сергей, вообще из какого района, во-первых?
2: Советский.
0: Советский район, прекрасно. Мы всегда спрашиваем...
1: И Ленин такой молодой и юный.
0: Ты думаешь, там,
1: Октябрьская
0: там до сих пор
1: гостиница.
0: Так? Не, на самом деле, ты там давно проживаешь?
2: Да.
0: Давно.
2: Фактически, с дня рождения.
0: Какого?
2: Своего, Дмитрия.
0: Я поняла, хорошо. А если есть какие-то вот, ну вот что-то, на что, может быть, пожаловаться или наоборот сказать, что, ребята,
1: что
0: приезжайте
1: классного
0: к нам,
1: вот в советском.
0: У нас тут такое.
2: Мы из рощи, мы попроще.
0: Понятно, ага. Я просто живу в центральном районе, и, ну, я так это, ближе к Покровке живу. Я очень жду, когда же уже откроют ту самую лестницу, и можно будет подняться, получается, с Брянской по Караульной горе вот туда на часовню. Это будет лестница такая же с подсветкой, поэтому, ну, я думаю, что это будет одной из достопримечательностей.
1: А я вижу, ее еще, кстати, не открыли, а люди уже пытаются подняться. Будьте аккуратны, не делайте это.
0: Чревато последствия. Да. Сергей, у нас есть три вопроса. Коли мы разыгрываем приз от Академии спорта «Я чемпион», собственно, и вопросы тоже будут касаться спорта. Тебе нужно будет по трем подсказкам догадаться, о каком спортивном событии идет речь. Поехали?
2: Поехали.
0: Итак, первая подсказка – это событие случается раз в 4 года. Второе – самому возрастному капитану турнира в этом году был 41 год. И третья подсказка – в этом году, 2026-м, данное событие стало самым масштабным турниром в истории.
1: Угу.
2: Чемпионат мира по футболу.
0: Ну вот.
1: Ох, сразу видно.
0: Ну.
1: Сразу видно. Чемпион.
0: Нет, на самом деле спортивных событий было много, но да, турнир, вот чемпионат мира, вернее, по футболу.

0: заходите на сайт imchampion.defiskrsk.ru.
1: Реклама. Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов и 13 минут. На кону два пригласительных в контактный зоопарк «Страна енотия».
1: Юля.
0: Спонсор игры ООО «Страна енотия».
1: Они просто сейчас вообще, наверное, в шоке говорят. Сколько вообще вы нас можете задаривать подарками?
0: 3-2-0-600. Номер нашего прямого эфира. Стоит просто дозвониться, забрать два пригласительных. И уже 1 сентября, кстати, можно отправиться, зарядиться позитивом, во-первых, со своими детьми перед учебным годом в «Стране енотия». Там будут мастер-классы по созданию закладок, обвесов. Каждому школьнику приятные презенты от енота. И, конечно же, теплые обнимашки и незабываемые эмоции от общения с животными. Доброе утро!
1: Побалуются. Это еноты позвонили, говорят. Ребята,
0: участвуйте. Да, это все, мы готовы мастер-классы. 3-2-0-600, напоминаем номер нашего телефона. Кстати, вот зоопарк «Страна енотия», что касается его, это место, где мы можем узнать представителей живой природы чуточку лучше, научиться с ними взаимодействовать, приходить и устанавливать контакт. Зоопарк находится по адресу Дудинская, 3, ежедневно работает с 10 утра до 9 вечера, и дети до 3 лет могут пройти туда совершенно бесплатно. Я была со своим ребенком там, наверное, год до 3 назад уже, ну, как бы давненько, надо освежить в памяти. И тогда у них были, ну, помимо енотов, помимо вот этих вот лисичек маленьких, там были такие маленькие кабанчики. И вот, мне кажется, вообще это такая прелесть, когда ты на них смотришь и думаешь, вот, ты с ними можешь соприкоснуться. Самое главное просто, ну, как бы, что называется, не заниматься самодеятельностью. Вот если вам сказали, что кормить только так и только этим, делайте, пожалуйста, именно так. Но для детей это восторг. Когда ты, допустим, заходишь в клетку с попугаями, их там очень много, и они такие: «Вау, боже мой, куда вы меня привели?» Друзья, 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира. Вы дозваниваетесь, забираете билет. Ну и, собственно, возможно, сегодня, а может быть, 1 сентября, в праздничный день, вы отправляетесь дарить счастье, радость и удовольствие своим близким, маленьким, да и, возможно, даже себе. Мы буквально примем звонок через пару минут, поэтому, друзья, пока треки из проекта «Высший пилотаж», наслаждайтесь. Весь ваш путь.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на «Красноярск ФМ».

Друзья, на кону есть еще одна пара билетов в страну Енотию. Пишите нам в Макс кодовую фразу «Хочу в Енотию» на номер 8933-333-2962. Первый написавший получит пару билетов.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 11.22 в Красноярске. Пятерка от сервиса Яндекс.Пробки. Итак, что касается правого берега, здесь очень сильно загружена улица Мичурина. Буквально от кольца вплоть до выезда на Октябрьский мост мы с вами стоим. Там ведутся дорожные работы в трех местах, поэтому ну просто принять эту ситуацию. Выезд с Чайковского на Красрап и Чайковского в сторону Крайнего сейчас, Крайней улицы сейчас страдает. Семафорная от строительного техникума в районе Злобина. Да, действительно, проблемы серьезно имеются. По-прежнему коммунальный мост стоит из-за аварии от кольца и в направлении Левобережья. В центре тоже небольшие проблемы на Винбаума имеются. Кроме того, у нас страдает Калинина. Если от Тотмина поворачивать и до лимана Про из-за дорожных работ мы с вами постоим, или Сапарковая от кольца в направлении Свободного проспекта. Конечно же, Три Семерки и Северное шоссе в направлении кольца и при выезде на мост. Поэтому, ребят, будьте чуть осторожно, сильно не нервничайте. Соблюдайте правила, берегите друг друга.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Юль, была на рыбалке хоть раз?
1: Да, была один раз.
0: Поймала?
1: Нет. Ну? Съела весь рыбный пирог, который предназначался для всех.
0: Ну, ничего страшного, потому что...
1: Это, знаешь, мы были в лодке, трое в лодке, не считая собаки.
0: Вот.
1: Собака как будто была я.
0: Ну, сытая, самое главное. А вот рыбаки, в общем-то, собрались недавно отпраздновать свой улов. Они уже вот приплыли на пирс. Угу. Там они достали гигантскую рыбину, знаешь, такую прям красивую рыбу-меч. И, в общем-то, они охотились за ней достаточно хорошо. Поймали, начали фотографироваться, сфотографировались. И решили, в общем-то, что теперь можно-то и расслабиться. А нет, оказывается, рядом проплывал морской лев.
1: Ой.
0: Да. И он вылетел на пирс из воды. Настолько напугал рыбака, что рыбак отбросил эту рыбину прямо в сторону этого льва. И друг попытался, конечно же, забрать рыбу.
1: Ты что?
0: Говорит, я-то еще не сфоткался с ней. И, в общем-то, эту рыбу, на удивление, в общем-то, забрать у него не получилось.
1: Нет, не на удивление. Это понятно, почему не получилось у морского льва забрать рыбу.
0: Лев остался с рыбой, ребята с фотографией, а рыба... осталось ни с чем.
1: Нет, рыба просто осталась. Или рыбы, это уже хорошо.
0: Или рыбы не осталось потом уже.
1: А, да, вот
0: съели.
1: История здесь умолчит.
0: Как думаешь, как звали льва морского?
1: А, его еще как-то звали, да? Он был такой свойский.
0: Я по-своему бы его назвал. Я бы его назвал Лев Цезарь, потому что он вот пришел, увидел, победил.
1: Кстати, возможно, даже не буду спорить. А вообще, что касается рыбалки, мне так нравится, как мужчины многие туда ездят. Вы же в основном туда ездите не за уловом, а за эмоциями, впечатлениями, за отдыхом. Правильно я понимаю?
0: Ну, кстати, у ребят теперь-то осталось гораздо круче, чем просто рыбина, да? Осталась история.
1: Ну, фоточки остались, это самое главное, да. Нет, обычно же такие, а где улов? Да вот, ну, как бы мы словили, мы там пожарили, да, все нормально, все хорошо.
0: Это вот сейчас так будет оправдываться, да, у нас морской лев съел все.
1: Это да. Ой, ребят, но самое главное, что мы-то с вами можем все-таки остаться, что называется, при еде. Потому что у нас есть компании, которые нас кормят, делают это достаточно вкусно, сытно, возможно, даже сладко. Я сейчас говорю про информацию на правах рекламы. Вкусная точка, вы все знаете об этом ресторане. Но чуточку все-таки вам хочется напомнить. Во-первых, если у вас есть дети, которые тоже покушаются очень часто, как морские львы, на наши вкусняшки, заходите с ними, я имею в виду с детьми, во «Вкусная точка» и берите им бокс со смешариками. Это «Kids-комбо», там внутри бургеры или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. Конечно же, ну, ребенок не уйдет без десерта. На десерт это может быть мороженое «Айс Делюкс Карамель Маршмеллоу» из натурального цельного молока. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, «Kids-комбо» от 329 рублей. Подробности актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6 плюс» ООО «Система ПБО город Москва». УГРН 102-770-025-17-54. Ребята, ну и у нас есть план на вечер 1 сентября с 17 до 20.00. Мы встречаемся во «Вкусная точка» на Перенсона 4. Мы привезем туда целую выездную радийную студию и будем вещать прямо из ресторана.
0: Ну так что за ужином к нам и вместе с нами будет вкусно, громко и по-радийному.
1: Ограничение 16+.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: рекламу.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможно, предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
9: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ну что, если актеры на премии «Голливуд» иногда плачут, то, в общем-то, это такая традиция.
1: Да?
2: Да.
1: А, это как «спасибо маме, спасибо маме за то, что в меня верили», понятно.
2: Ну, вообще, это обычно очень серьезное мероприятие. Ты знаешь,
1: конечно,
2: они благодарят еще всех.
1: Конечно.
2: Речи заранее готовят. Вот в 2003 году что-то явно пошло не так. Тогда, кстати, сразу два актера разделили премию «Оскар», если что. Ты в курсе? Нет? Смотрела?
1: Ну, что-то нет. Я 2003 вообще не помню. Я в каком-то забытии, видимо, была. Или где?
2: Ну, разделила Дэниел Дейл Льюис, простите, и Джек Николсон. Вот.
1: Ты знаешь, когда на уверенном говоришь про актеров, о которых вообще ничего не знаешь?
2: Ну нет, почему? Почему? Ты точно их знаешь, я уверен.
1: Все, ладно, хорошо.
2: И, в общем-то, первый произнес Дэниел свою речь, и сам Джек Николсон не готов был вообще, в принципе, к своей победе, потому что уже, ну, первую как будто бы уже вручили.
1: Ага.
2: И, скажем так, слегка расслабился за кулисами. Вот. Немножечко.
1: И
2: ну,
1: что?
2: Немножко стало ему веселее.
1: Угу.
2: Вот.
1: Но мы понимаем, как он расслабился.
2: И когда он поднялся на сцену, он заплетающимся голосом сказал: «Я обычно держу себя в руках, если шоу показывают по телевизору. И как-то сегодня не получилось. Поэтому вместо меня речь скажет мой друг Робби Уильямс».
1: Робби!
2: Да, Робби вообще
1: Давай
2: об этом
1: по-братски.
2: Не предупредили. И поэтому он, как профессиональный комик, вот Робин Уильямс, начал импровизировать. Сказал, что готов прям тут немножечко испугаться от такого. И церемонию, вообще-то, он решил перевести в благодарность боссу DreamWorks за крутые вообще сидения на площадках. И подколол Николсона, в общем-то, за то, что он тоже не смог это все произнести.
1: Ну, это что называется? Поддержка друзей.
2: Да.
1: Вот это самое главное. Когда ты можешь положиться, ну, если тебе немножко плоховато, друг вырулит. Правда, ты не знаешь, в какую сторону он вырулит.
2: Ну, вот. Ну, прикольно, что премия «Оскар» получилась такая, как стендап.
1: Да, да, класс. Все, спасибо, ребят. Организовали все. Кайф, места удобные, фуршет. Ну, просто песня.
2: Ну, у меня такое в школе было, когда вот я забывал подготовить какой-нибудь доклад совместно с другом, да, а он все вообще вывозил сам, потому что он импровизатор.
1: А, да, хорошего. Да. У меня было такое в институте, когда мне через микронаушник диктовала моя сестра философию. Мы вместе, правда, не сдали ее. Потому что она надиктовала мне вообще ответ не на тот вопрос. Но было хорошо. Я знаю, что на этого человека нужно... можно, вернее, положиться. Ну, правда, нужно проверить, в том ли ты вопросе на нее полагаешься. Ребят, пусть у вас людей будет таких, конечно, немного, но пусть они на самом деле будут в вашей жизни. Поэтому сегодня, если вдруг произойдет какое-то знакомство, возможно, это именно тот шанс. Мы желаем, чтобы сегодняшний день у вас сбылся и сбылся хорошо. Услышимся завтра. Зовут меня Юля Майнгард.
2: А меня Сева Бельмасов.
1: Всем пока.
2: Пока.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
4: 60 минут. 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Напомним, с 1 сентября 2026 года в России начинается переход к единому QR-коду для оплаты товаров и услуг, пишут «Ведомости». Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries Business и сам Marketplace получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостановят проверки, сообщил Минфин. Меры поддержки распространяются на компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода, пишут РИА Новости. В сквере Западный почти закончили укладывать брусчатку и подключили новое освещение, пишут Горновости. Следующий этап – монтаж уличной мебели. У площади 50-летия Победы появятся скамейки и кресла для спокойного отдыха, качели с навесами и вазоны с цветами. Территорию перепланировали. Центральную часть сделали просторнее для проведения мероприятий. От нее расходятся две аллеи – к проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и улице Академика Вавилова. Для военной техники отвели отдельное место. Для маломобильных горожан обустроят безбарьерную среду и уложат тактильную плитку. Также предусмотрены видеонаблюдение и новая навигация. Существующие деревья постарались максимально сохранить. Дополнительно высадили рябину, яблоню, березу, сирень, черемуху и кустарники. Завершить работы планируют осенью. За обновление сквера в прошлом году проголосовали более 15 тысяч красноярцев. Собаки организаторов похода в горы Бурятии, где погибли трое красноярцев, ищут новых хозяев, сообщает «Проспект Мира». У пары гидов красноярской турфирмы был хаски по имени Скай. После трагедии их отправили в СИЗО, а собаку забрали друзья семьи. Но их собака не приняла нового питомца, его отправили на передержку. За 4 месяца Скаю не нашли новых хозяев, поэтому его отправили в приют «Хаски Сибири». Сейчас пес живет в вольере. Как отмечают сотрудники приюта, если вы хотите забрать Ская, нужно заполнить анкету. После этого с вами свяжутся волонтеры, и вы сможете пообщаться с питомцем. Позже нужно подписать договор, и питомец официально станет вашим. И о валюте. Доллар 83.29, евро 97.44. Алина Старцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске переменно облачно. К вечеру ожидаются осадки. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние».

0: Реклама.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Число договоров на микрозаймы сократилось на 1.5% за 3 месяца, пишет «Коммерсант». На микрофинансовом рынке во втором квартале этого года были установлены антирекорды за последние 6 лет. Снижение количества действующих договоров микрозаймов и минимальный прирост онлайн-портфеля. Наиболее негативное влияние на показатели рынка оказывают многочисленные регуляторные изменения, которые уже в следующем году могут снизить выдачу займов на треть. Красноярцам рассказали, как обеспечат защиту бюллетеней на выборах, пишет Ньюслаб. После каждого дня голосования на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации, Заксобрания и местных советов использованные бюллетени в Красноярском крае будут помещать в специальные сейф-пакеты. Они имеют серийный номер, QR-код и защитные элементы. Данные о каждом пакете будут вносить в государственную автоматизированную систему выборы непосредственно на избирательном участке. После упаковки бюллетеней пакет заклеят и подпишут не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса. Наблюдатели также смогут поставить свои подписи. В СФУ нашли студента, который 2 года учился только на бумаге, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». Преподаватель помогла знакомому поступить в магистратуру, а дальше началась интересная часть. Мужчина не ходил на пары и не сдавал экзамены, но в документах у него все было отлично. За 2 года ему закрыли предметы без проверки знаний, а за хорошую успеваемость он еще получил 212 тысяч рублей стипендии. Сотрудница СФУ вину не признала, но суд посчитал доказательства достаточными. За мошенничество и служебный подлог ей назначили 500 тысяч рублей штрафа. Ловить хариуса запретят на месяц в Красноярском крае. Об этом сообщили в Енисейском территориальном управлении по рыболовству. Запрет будет действовать с 10 сентября по 10 октября на притоках Енисея и водохранилищ ГЭС, расположенных южнее устья Подкаменной Тунгуски. Такие меры принимают из-за сезонной миграции хариуса из малых рек к местам зимовки, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Мяч, которым Марадона забил гол рукой Бога на чемпионате мира 1986 года, продали на аукционе за 3 300 000 долларов. Ожидалось, что его стоимость составит 10 миллионов долларов, сообщила вещательная корпорация BBC. Этим мячом аргентинец 2 раза поразил ворота англичан в четвертьфинальном матче. Один из голов он забил рукой, и это взятие ворот прозвали «рукой Бога». Более 30 лет мяч хранился у арбитра, который обслуживал ту игру, пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 83.29, евро 97.44. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Красноярск FM 96.2.

0: 80.
1: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
6: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: «Красноярск ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Российские гимнасты стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы, пишет «Лента дня». Наши атлеты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей с учетом юниорских соревнований. Второе место у Италии, тройку замыкает Великобритания. Турнир в Загребе завершился накануне. У лидеров сборной России возникли проблемы с получением виз в Хорватию. Они рисковали пропустить чемпионат, но в последний момент смогли оформить документы. Красноярский край снова попал в список проблемных регионов по вывозу отходов. Обещанную стабилизацию до конца июля так и не обеспечили. Повторный рейд показал, что на некоторых адресах мусор по-прежнему лежит. Контейнеры перевернуты, отходы уже оказываются на проезжей части. У регоператора Ростех при этом не хватает техники, а износ автопарка составляет 44%. Теперь в Минприроды хотят попросить Генпрокуратуру оценить действия ответственных чиновников края, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Почти 5000 кубометров воды откачали с красноярских дорог после затяжного дождя, сообщает мэрия Красноярска. Выходные техника и усиленные бригады работали круглосуточно во всех районах города. Некоторые участки приходилось осушать по 2-3 раза. Больше всего воды скопилось на Тотмина, Красной площади, Лесопильщиков и в Медицинском переулке. Там одновременно задействовали по 2 машины. На паровозную установили стационарный насос, чтобы избежать серьезного подтопления. Там, где ливневки не справлялись, специалисты поднимали решетки, а при необходимости подключали и лососы. Сейчас дорожники убирают оставшиеся после дождя последствия. Улицы отмоют поливомоечными машинами и очистят дорожными пылесосами. Российская команда накануне выиграла главный турнир года по Dota 2. Киберспортсмены из Team Spirit стали трехкратными чемпионами турнира International. В финале они обыграли со счетом 3-2 еще одну команду из России. Прежде трехкратного чемпионства International не удавалось добиться ни одной команде. Призовой фонд составил 3,3 миллиона долларов, пишет газета.ру. И о валюте. Доллар 82,92, евро 96,86. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Б. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219 08 07.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета в январе-июле составил 6,455 триллиона рублей, а это 2,8% ВВП, пишет «Контекст». Названа стоимость минимального школьного набора в 2026 году. Покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк, туфель, кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала обойдется минимум в 19 100 рублей, говорится в исследовании YouMoney и платформы OFD. За последний год стоимость такого набора выросла на 7%. Аналитики также отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на конец августа, пишет газета.ру. С 1 сентября наличие пунктов питания, оказания медицинской помощи на автостанциях и автовокзалах становится необязательным, пишет «Лента дня». В перечне остались билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, туалеты и комнаты отдыха для водителей. На семафорные начнут укладывать новый асфальт, пишут «Горновости». Работы на участке под Мичуринским мостом начнут завтра. Всего восстановят около 120 метров дороги. Участок будет сужен, а если погода позволит, движение полностью откроют уже в первую неделю сентября. В Красноярском крае накануне стартовало адресное информирование избирателей. Проект «Информ УИК» продлится до 15 сентября. В ходе поквартирных и подомовых обходов члены участковых избирательных комиссий будут сообщать жителям о датах, времени и способах голосования, а также актуализировать сведения об избирателях. Работу сотрудников помогает оптимизировать мобильное приложение «Информ УИК». Участников обхода можно узнать по накидке, сумке с логотипом проекта и слоганом «Знать, участвовать, выбирать». У каждого сотрудника при себе имеется бейдж, члена УИК и информационные материалы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С 18 по 20 сентября в Красноярском крае пройдет викторина 2026. Бланки будут выдавать и принимать активисты возле избирательных пунктов. В бланке 5 вопросов об истории и культуре народов края. Один человек может заполнить один бланк. После сдачи участнику оставляют отрывной талон с уникальным номером. Организаторы заявили 369 подарков. 3 однокомнатные квартиры в Красноярске, 6 автомобилей и по 90 смартфонов, умных колонок, беспроводных наушников и смарт-часов. Розыгрыши запланированы на 19, 20 и 22 сентября. Выигравшие номера будут публиковать на сайте проекта и объявлять в эфире телеканала «Енисей». Для получения подарка победителю нужно будет связаться с оргкомитетом в течение 10 дней и в течение 20 дней предоставить талон, паспорт, ИНН и СНИЛС. Расходы на оформление права собственности несет получатель, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио «Красноярск-ФМ».

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
4: Здоровеньки, булы.
7: Салават сива.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

Вы слушаете Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск. Внимание всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное. Во вкусной точке появились новинки со смешариками. Берите китс комбо, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Айс Делюкс карамель маршмелло из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмелло. Добавьте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Китс комбо от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6 плюс ООО «Система ПБО. Город Москва».

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Папа, папа, хочу установить рекорд.
6: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буде Спорт».
5: А что это?
6: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
5: Сеть магазинов «Форвард» и «Буде Спорт».
6: Стиль и комфорт.
7: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
8: О, экипировочный центр «Будеспорт». Украин 110-246-850-12.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный.
11: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Озон пообещал поддержать селлеров, чей товар пострадал при атаке дронов, пишет лента дня. Еще Marketplace возместит дополнительную упаковку товаров перед отправкой клиентам. Также компания пообещала ответить на вопросы об ущербе после того, как проведет инвентаризацию. Средняя цена букета к 1 сентября составит 3250 рублей, однако в канун самого праздника стоимость может немного подняться, пишет «Комсомольская правда». Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса доставки цветов. В компании уточнили, что самыми востребованными цветами в России остаются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Помимо букета, в числе популярных презентов учителям – сладкие подарки, сертификаты в магазины и горшечные растения. Почти 4000 общественных наблюдателей будут следить за предстоящими выборами в Красноярском крае. В обычной жизни это учителя, врачи, волонтеры, работники предприятий и предприниматели. В дни голосования они проконтролируют, чтобы выборы прошли без нарушений, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». При поддержке правительства и общественной палаты Красноярского края все наблюдатели проходят специальное обучение. Напомним, с 18 по 20 сентября пройдет голосование на выборах Госдумы Российской Федерации, Заксобрание Красноярского края и органы местного самоуправления. В местах, где часто отдыхают красноярцы, снова нашли следы медведей. Одни на столбах, другие в Гремячей Гриве, в районе Второй Сопки. Туристов просят быть осторожнее и предупреждают. Особая опасность грозит тем, кто ходит по диким участкам, пишет НГС-24. В Красноярске появилась скульптура металлического Серафима. Ее установили на площади у Сибирского института искусств имени Хворостовского, пишут Горновости. Это творение выпускницы вуза Лилии Кирилловой. «Меня вдохновил образ Серафима как символ света, духовности, защиты и гармонии», рассказала Лилия, пишут Горновости. Мира Андреева заработала почти 468 миллионов рублей за 2026 год. Главный куш пришелся на Ролан-Гарос. Победа в Париже принесла Мире более 3 миллионов долларов. Это крупнейшие призовые за один турнир в истории российского тенниса. В этом году Андреева уже взяла 3 титула. Также выиграла в Аделаиде и Линце. Сейчас она шестая ракетка мира, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю в балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутанаев.
1: Добрый вечер.
2: Здоровья.
1: Здравствуйте.
2: Я плакаю. Вместе с погодой.
1: Ну, да.
2: Очень обидно.
1: Как вчера было, ого-го, и как сегодня.
2: Вчера был балдеж вообще. Лето можно было прихватывать с диким кайфом. И все. Но вместо того, чтобы плакать, я думаю, нам надо рассказывать о чем-то хорошем, позитивном, потрясающем.
1: Да, тем более приближается осень, а значит, всяческие театры, всяческие концертные залы уже начинают открывать новые сезоны. И, собственно, об этом-то мы сегодня и поговорим. И поговорим мы с человеком, который уже много лет заставляет звучать весь Красноярск. У нас сегодня в студии художественный руководитель, главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланды. Владимир Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть.
2: Ну, тут можно сказать, что человек прям вот действительно разбирается в музыке, поэтому да, мы сегодня о хорошем будем разговаривать.
1: Да, потому что даже перед эфиром, а будет какая-то музыка? Потому что если будет громко, я начну анализировать уже. Это профдеформация сразу вот так начинает действовать.
3: Безусловно, да, да.
1: В этом году симфонический оркестр отмечает 50-летие. И вот что для вас значит этот юбилей конкретно, как для руководителей, вообще коллектив, какие эмоции испытывает в связи с этой знаменательной датой?
3: Вы знаете, но 50 лет это уже серьезная дата, безусловно. Хотя в мире очень много оркестров, которым по 150 лет, да, 100-150 лет. А для сибирского оркестра это, безусловно, серьезный срок. И за 50 лет сложились традиции. А это очень важно. Наш оркестр звучит все-таки так, как звучит только наш оркестр. И я сторонник того, что как бы хорошо не играли и в России, и в мире, в принципе, оркестры должны звучать по-разному. Это все-таки голос и концепция вот именно Красноярска, именно нашего региона и нашего характера. Сибирского, если можно так сказать. Но, конечно, мы ориентируемся на те основы, которые заложил Иван Всеволодович Шпиллер, замечательный музыкант, дирижер, который стоял у основания оркестра. Я говорю нарочно «у основания». Он все-таки не основал оркестр, несмотря на то, что многие так считают. Был такой Владимир Свойский, который вначале руководил оркестром, и мы все-таки должны отдать ему дань уважения. Вот, а Иван Всеволодович, будучи прекрасным музыкантом, очень философски настроенным музыкантом, он заложил те принципы и те основы, которыми мы пользуемся и сейчас, на фундаменте которого мы работаем и сейчас. Но мы развиваемся, мы оркестр 21 века, и то, что, так сказать, мы отмечаем 50-летний юбилей, это не точка в нашем развитии, а это только определенная веха, ступень, и мы, безусловно, смотрим вперед, а не только назад.
2: А мне вот, кстати, вот интересно, вот вы сказали, что каждый оркестр должен друг от друга отличаться, да, и вот наше звучание, оно какое-то вот особенное. Вот что за уникальность у нашего именно оркестра?
3: Вы знаете, это некоторая серьезная откровенность и более непосредственная передача информации от музыкантов к слушателям. Я всегда пытаюсь объяснить, что передача информации в музыке, она осуществляется из подсознания музыканта в подсознание слушателя. Наше подсознание гораздо более широкое и гораздо более глубокое, чем наше сознание на самом деле. Анализировать мы можем только определенное количество там, мегабайт в минуту, да, а вот подсознание может анализировать и обрабатывать гораздо большее количество. Поэтому это продуктивная передача информации. И вот та честность исполнения, та искренность исполнения, та музыкальность исполнения, которую мы можем себе позволить, базируясь на мастерстве музыкантов, она уникальна для нашего коллектива.
1: Нет, на самом деле было бы странно, если бы в мире оркестры звучали бы одинаково. То какой смысл бы в них был? Потому что у каждого должна быть своя уникальная какая-то посыл, подача, вот о которой вы как раз-таки говорили.
3: Во многом звучание оркестра определяется, безусловно, ухом главного дирижера, да, ухом концепции и так далее. Некоторое время тому назад, ну, допустим, там 20, 25, 30 лет тому назад, вы могли включить радио, где звучал тот или иной оркестр, и вы могли определить в течение минуты максимум, что за оркестр звучит. Сейчас в мире наблюдается такая тенденция к усредненному звучанию, что мне абсолютно не нравится, категорически это не приемлю, поэтому для меня очень дорого именно то, что у нашего оркестра есть свой голос, свой стиль, и

0: как раз-таки открытие нового творческого сезона. И почему для этого вечера выбрали именно народного артиста России, пианиста Николая Луганского? Почему на него пал выбор?
1: Вы знаете, ну, будем честными, Николай открывает уже не первый сезон с нами. Это такая уже у нас установилась традиция. Дело в том, что кроме того, что Николай великий пианист и замечательный музыкант и прекрасный человек, друг нашего оркестра со времен вот Ивана Васильевича Шпилера, он, будучи очень молодым музыкантом, уже с нашим оркестром играл. Это еще и мой персональный друг, это друг моей семьи. Причем это выяснилось уже тогда, когда мы встретились с ним здесь, да, потому что он москвич, моя мама была москвичкой, часть ее семьи с семьей Луганских была, да, достаточно тесно дружили. Вот, так что связь с Николаем Луганским у нас абсолютно на всех уровнях. Но кроме всего прочего, Николай как раз вот тот солист, тот музыкант, который, наверное, один из наиболее органичных музыкантов вот в том направлении, в котором работаем мы. А это вот эта честность, откровенность в музыке, философское направление. Он действительно удивительный музыкант. И то, что мы раскрываем вместе с ним и с нашим оркестром, это уникально совершенно. Поэтому дать такой старт сезону, и опять же, это не просто из-за того, что мы так решили, а это действительно дает импульс сезону. Вот наша встреча с Луганским, наша встреча с Луганским, с нашим оркестром и с публикой дает вот такое направление нашей работе на целый год. Так что это причина того, почему мы Николая сюда приглашаем.
0: Вот заметь, какой развернутый ответ, да, сейчас был. Хотя можно было, да, современным языком просто сказать, он по вайбу подходит нам, да? А здесь вот какой развернутый максимально ответ. И мне он нравится больше, чем подходит по вайбу.
2: Абсолютно согласен.
0: Сделаем небольшую паузу и продолжим.
3: Ну ладно, поехали.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинцева, 3.
2: Ну что, жалуетесь?
3: Сплю плохо, нервы пошаливают.
2: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия – место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
3: А сурикатопрофилактику можно?
2: Можно, и даже дикообразоукалывание.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес – Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовком.

0: Верончанган CS-35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО Медведь Север. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Вечером каждый выбирает свое. Детям кидс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
7: 6+. ООО «Система ПБО». Москва. УГРН 102-870-025-17-54.
8: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Маршрут построен.
11: Навигатор. 5:17 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
12: И Ром Бутанаев.
11: Я напоминаю, у нас в гостях руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде. Владимир Борисович, еще раз здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер. Я вот не могу не отметить, что если вот старт сезона, он идет с такой вот с классики, да, с музыки там Сергея Рахманинова, но дальше вот есть моменты, которые удивляют, потому что мы видим, что в программе появляется век с джазом. И вот об этом хотелось бы узнать, потому что джаз, симфонический оркестр, ну вот это же, это вот как это
11: джаз
12: вообще?
11: Джаз и классика, как они вот там?
12: Да как это все стыкуется вообще?
13: Ну вы знаете, во-первых, давайте я все-таки выражу свое мнение по поводу того, что, такое классическая музыка. Классическая музыка — это более общее понятие. Вот я все время сталкиваюсь с тем, что в социуме считается, что классическая музыка — это какая-то ниша определенная, достаточно узкая. На самом деле практически все есть классическое музыка. А дальше уже есть ниши, в том числе и импрессионизма, и, будем так говорить, наверное, рэп, и, безусловно, шансон, и, безусловно, джаз. Джаз — это одно из направлений классической музыки. Да? Все вышло из классической музыки. И в данном случае в течение своей карьеры уже выяснил, что те музыканты, которые играют музыку во всех направлениях, в том числе и в джазовом направлении, это музыканты наиболее гибкие, наиболее остро и быстро реагирующие на все. Ну и, естественно, в музыке реакция нужна практически мгновенно. Поэтому это совершенно не выход из правил. Это наше правило. Мы работаем во всех направлениях, в том числе и в джазе.
12: А я вот не могу не спросить, вот джаз — это же такая вот музыка, в которой присутствует огромное количество импровизации, ну вот если вот углубляться. И вот...
11: Свободы.
12: Да, свободы какой-то. А есть такое, что у оркестра тоже есть какая-то импровизация в этот момент?
13: Вы знаете, но импровизация в данной программе, которая у нас будет 12 числа, Сергеем Колесовым, это программа, которая соединит, скорее всего, то, что мы называем, или социум называет классической музыкой, и джаз. Это программа из сочинений Гершвина, это программа из сочинений замечательного совершенно советского композитора и русского композитора Капустина, прекрасного джазмена. И вообще традиции российского джаза, они идут испокон века. И я вам честно скажу, что был такой композитор Сфасман, который был во многом ученик Шостаковича и во многом ученик американских композиторов, которые писали, ну, будем говорить так, джазовые произведения. Вот, например, Леонард Бернстайн, произведение которого тоже прозвучат 12 числа, он учился на произведениях Сфасмана. Сфасмана мы, кстати говоря, исполняем достаточно регулярно. Так что здесь сразу же, наверное, оговорюсь, что мы не можем говорить о том, что джаз — это музыка там, чернокожих рабов Америки. Это совершенное заблуждение, и, скорее всего, это такое немножко пропагандистское начало в этом есть, да, потому что музыка джаза вначале была в Советском Союзе запрещена, а потом ее разрешили, но разрешили как музыку вот угнетенных чернокожих. Поэтому вот такая немножко не совсем правильная концепция существовала. На самом деле джаз — это очень широкое понятие. Если поговорить с профессионалами-музыкантами-французами, то вы для себя откроете, что все французские музыканты считают, что джаз — это вообще уникальная французская продукция. Да, они вот абсолютно в этом убеждены. Вот. Так что произведение Гершвина, Пьяццолы, произведение Бернстайна и произведение Капустина прозвучат в этом концерте. И то, что мы будем играть с сольным саксофоном, мне кажется, это должно быть интересно для нашей публики, потому что саксофон — это инструмент, несмотря на то, что он появился только в 19 веке, это инструмент, который принадлежит и классическому симфоническому оркестру во многом, и джазу, как мы его знаем. Что касается импровизации, да, импровизация в данном случае будет относиться не к тому, что мы будем играть разные хаотичные ноты. Кстати, в джазе есть такой закон, что неправильных нот не существует. Есть проходящие. Это очень интересно. Дает определенную свободу, о которой вы говорили. Потому что вы, в общем, можете, собственно говоря, нажать или сыграть абсолютно любую ноту, но потом, либо потом, либо изначально встроить ее в концепцию таким образом, чтобы эта нота была либо какой-то точкой, либо вот проходящей нотой, которая нас приведет к другой ноте. Так что это вот такой интересный момент. Так вот, свобода времени, свобода пространства в джазе, свобода взаимоотношений между солистом и оркестром или различными группами в оркестре — это то, что мы продемонстрируем 12 числа. Думаю, что саксофонист, конечно, будет нам давать возможность услышать и абсолютную чистую импровизацию, да, которая будет являться только его мыслью. Да? Но в основном мы будем следовать в русле, в фарватере того, что написали композиторы.
11: То есть, в принципе, например, человек, который не часто бывает на академических концертах, но ему нравится именно джазовое направление, ему будет комфортно, он поймет для себя, точнее, узнает для себя что-то новое.
13: Мне кажется, что этот
11: концерт... посмотрит на с другой стороны. На...
13: Да, я с вами согласен, это совершенно правильно. Но вот именно этот концерт даст возможность и тем нашим слушателям, которые привыкли слушать Бетховена, Брамса, Чайковского, Рахманинова, и тем нашим слушателям, которые привыкли слушать, может быть, классический джаз Армстронга, Элла Фицджеральд и так далее и тому подобное, и тем, кто, может быть, более ориентирован на музыку 21 века, мне кажется, что это должно быть, этот концерт должен быть интересен абсолютно всем. Включение Астора Пьяццоллы, популярнейшего композитора латиноамериканского, да, аргентинского, мне кажется, что тоже немаловажно для этого концерта, потому что есть определенное направление, это латиноамериканский джаз, который чуть-чуть отличается все-таки от такого американского джаза. И мне кажется, то, что мы покажем различные направления, и советский, и русский джаз Капустина, и латиноамериканский джаз, и американский джаз Соединенных Штатов Америки, мне кажется, что это будет очень интересная программа.
11: Поэтому круто! Надо идти. Я, мне кажется, понял, что вот секрет долголетия оркестра — это вот как раз-таки способность меняться, о которой мы говорили, подстраиваться где-то и так, менять форму.
13: Мы должны работать во всех абсолютно направлениях. И как и в науке, в искусстве очень много интересного и нового происходит на стыках. На стыках жанров, на стыках эпох, на стыках традиций. Так что в данном случае мы просто развиваем язык нашего оркестра, развиваем взаимопонимание между нашим оркестром и нашими слушателями.
11: Поэтому фиксируем в своем музыкальном сентябре, скажем так. 2 сентября, юбилейное открытие сезона с Николаем Луганским. 12 сентября, программа «Век с джазом» в Большом концертном зале. Ну и, Владимир Борисович, давайте вы, наверное, от себя и от оркестра тоже пригласите всех слушателей, всех красноярцев.
13: Вы знаете, я, как я уже сказал выше, действительно искренне считаю, что без наших слушателей развитие нашего оркестра, особенно 50-летнее такое долгое развитие, было бы невозможно. Поэтому мы с большим удовольствием, с большим счастьем каждый раз видим в нашем зале вас, наши дорогие слушатели, видим полный зал, и, конечно, когда мы выходим на сцену и видим, что в зале много людей, много слушателей, то, конечно, энергия, энергетика нашего исполнения будет совершенно другой. Так что приглашаю вас не только получить удовольствие, но и помочь нам создать то произведение искусства, те произведения искусства на сцене, которые возможны только при вашем участии.
11: Мы же, в свою очередь, поздравляем вас и оркестр в целом, и вас как руководителя с 50-летием. Желаем классного юбилейного сезона, полного ярких концертов и полных залов.
12: И, конечно, отзывчивая публика.
11: Естественно, без них никуда. До новых встреч, не прощаемся, мы говорим лишь до свидания. Спасибо вам.
13: Спасибо, до свидания. Бум!

0: бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
9: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Маршрут построен.
13: Навигатор. 5:31 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
14: И Ром Бутанаев.
13: Ну что, самое время поиграть, как будто бы, да?
14: Да ты что,
13: есть ощущение? Ну, мне кажется, что да, почему бы и нет. Тем более, у нас есть 2 билета на концерт, музыкальные хиты, кино и видеоигр от Красноярского филармонического русского оркестра имени Бардина. Кому-то из вас эти 2 билета могут достаться.
14: Ну, здорово. Но что нужно сделать? Нужно дозвониться к нам в студию по номеру 3-2-0-6. И, собственно, зарубиться с нами. Вот, кто звонит, тот молодец. Но у нас один вопрос, и там все просто.
13: Там вообще легко.
14: Я думаю, что наши слушатели должны разобраться. Поэтому напоминаем еще раз, 3-2-0-6. Ребятки, можно не стесняться дозваниваться прямо сейчас.
13: Это, кстати, не последний приз, который вы сегодня можете выиграть.
14: Да ты че? Да.
13: Кто-то выиграет билеты, кто-то выиграет что-то еще, о чем мы расскажем.
14: Что опять за аукционы невиданной щедрости?
13: Ну, потому что мы вот такие щедрые, можем себе позволить. Да,
14: серьезно?
13: Ну, а как по-другому-то вообще?
14: Ну, все, ждем, получается.
13: По-другому не бывает.
14: Кто тот самый кайфарик, который к нам дозвонится?
13: Надо звонить, потому что...
14: Да, еще раз давай напомним, 3-2-0-600, те самые цифры можно набирать сейчас, попадать к нам в эфир, и, собственно, подарочек мы кому-то из вас вручим.
13: Да, все так.
14: Все. Очень сильно хочется. Вот уже и имеется звоночек. Давайте знакомиться, кто к нам дозвонился. Алло, привет.
15: Здравствуйте, Андрей.
14: Андрей, привет, Андрей. Не, я специально не спел с той интонацией, потому что я понимаю, что эта шутка, наверное, задолбала уже давным-давно. Андрей, как у тебя настрой?
15: Давно мне никто не напоминал.
14: А, да? Привет, Андрей. Андрей, у нас для тебя один вопрос. Я думаю, что с этим вопросом ты справишься и, собственно, подарок заберешь себе. Готов?
15: Ну, давайте попробуем.
13: Вопрос достаточно простой, ведь на концерте прозвучат музыкальные хиты из фильмов. Например, из такого фильма, как «Пираты Карибского моря».
14: Wow.
13: Собственно, вопрос будет про него, про этот фильм. Как называется третья часть франшизы «Пираты Карибского моря»? Варианты. «На странных берегах», «На краю света» или «В дальних землях»?
15: Так, еще раз, какой первый?
13: «На странных берегах», «На краю света» или «В дальних землях». Третья часть. С каким подзаголовком выходила?
15: Пусть будет «На краю света».
13: Так, абсолютно верно. Абсолютно правильно.
14: Четко.
13: «На странных берегах» четвертая, а «В дальних землях» это я придумал. Такое
14: ну, кайф.
13: Не существует. Поэтому, Андрей, мы тебя поздравляем. Билеты достаются тебе. Где
15: большое
13: как их
15: спасибо.
13: Забрать, расскажем за эфиром. Поэтому не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера тебе. Пока-пока.
15: Всего доброго, ребята. И вам удачи.
13: Спасибо.
14: Спасибо.
13: Ну и напомню, что вас ждет мультимедийный концерт для всей семьи. Филармонический русский оркестр имени Бардина исполнит саундтреки из фильмов, мультфильмов, аниме и видеоигр «Гарри Поттер», «Властелин колец», уже упомянутый «Пираты Карибского моря», «Ведьмак», «Марио» и многое-многое другое. Также выступит театр танца «Калипсо», и вы можете прийти в костюме любимого персонажа. Когда? 13 сентября в 18.00 в Большом концертном зале на Мира 2Б. 12+, возрастные ограничения.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Хочешь дизель? Выбирай «Джак Т9». Хочешь бензин? Выбирай «Джак Т9». Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай «Джак Т9». Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай «Джак Т9». Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. «Джак Т9». Пикап под твои задачи. Покупайте «Джак Т9» в «Джак-центр» в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
7: Распродажа пуховиков «Вахара».

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Ограды по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5:47 в нашем городе антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутон.
1: Здрасте.
2: Всем привет.
1: Вот семейные пары, они же вот, во что-то же могут играть, правильно?
2: Могут.
1: Вот. У всех игры разные.
2: Разные, абсолютно. Да. Вот видеоигры сложно с женами играть, потому что у них руки не из того места растут.
1: Особенно.
2: Ну, у большинства.
1: Особенно.
2: Но есть те, кто могут.
1: Есть те, кто могут, конечно.
2: Но я их не знаю.
1: Вот, кто семейной парой прошел It Takes Two, ну, как бы, извините.
2: О, вы, это вы молодцы, прям.
1: И не поругались.
2: Мы не прошли еще до конца. Мы где-то год прошли пол игры.
1: Но тут интересная игра у семейной пары. Они обожают играть в песочнице. Для этого у них есть миниатюрный экскаватор и грузовик. Причем машинки воссозданы в масштабе 1 к 14.
2: Угу.
1: И управляют специальным пультом. Обе игрушки там ездят по пересеченной местности. Отлично, причем выполняют свои функции. Экскаватор загружает стройматериал, грузовик перевозит. Ну, то есть семья работают в команде, в бригаде.
2: Интересно.
1: Скажем так, в строительной бригаде.
2: Молодцы.
1: Вот, поэтому вот любят оригинально проводить время, насыпают кучу земли, щебня что-то, и вот все занимаются, веселятся.
2: Ага. А ты видел вообще, я тебе видео скидывал, в Новосибирске какой чемпионат прошел?
1: Нет, наверное, не посмотрел.
2: Ты не посмотрел, что ли? А, короче, в Новосибирске прошел очень интересный чемпионат. Внимание! А, причем первый чемпионат по открыванию пива.
1: Это интересно.
2: Абсолютно разными способами. Кто-то открывал пиво гитарой, кто-то скейтбордом, кто-то голубем.
1: Голуби.
2: Я тебе говорю, ты видео посмотри.
1: Тренированный голубь.
2: Там очень интересно.
1: Один чувак просто поймал голубя и такой: так, Степан,
2: это,
1: мы тренируемся.
2: Ну, это вообще, это прикольно прям. Это прям забавно очень.
1: Это, видимо, какой-то тематический бар организовал?
2: Видимо. Не знаю, кто организатор, но очень забавно. Видосы, конечно, прям шедевральные. Кто-то открывал своим призом лучшего сотрудника месяца. То есть, ну там...
1: Дипломом такой, да, наконец-то там... пригодился.
2: Я говорю, ну голубем, это, конечно, чувак об шпильку каблука своей жены открывал. Ну, я говорю, очень круто.
1: А кто победил-то в итоге?
2: Да непонятно.
1: Непонятно?
2: Нет. Нету видоса с награждения победителя.
1: Главное участие,
2: да,
1: понимаешь?
2: Да, да. Но смотрелось очень забавно.
1: Интересный ивент.
2: Вот такая вот история.
1: Ну и потом там, естественно, не открывали.
2: Естественно.
1: Потом отмечали успехи каждого.
2: Да.
1: Это хорошо. Возьмем небольшую паузу, но прежде напомню, что немного полезной информации на правах рекламы у нас для вас есть. И вот сразу же заметно, когда ребенок находит свое дело, то, что ему прям нравится. То есть он больше двигается, начинает быть уверенным в себе, меньше времени тратит там на гаджеты, на что-то еще. Так вот, Академия спорта «Е-чемпион» уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными и целеустремленными. Здесь вы можете выбрать направление по душе, которое подойдет конкретно вашему ребенку. Футбол, волейбол, гимнастика и шахматы. Да? Не только бегать, но еще и интеллектуальное развитие. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров, а первая тренировка бесплатна, чтобы посмотреть, проверить, как-то погрузиться немного. Сегодня в Академии спорта «Е-чемпион» занимается уже более 5000 детей и взрослых.
2: Вау.
1: Академия спорта «Е-чемпион» помогает быть ребенку лучшим. И о бонусах. Покупайте рюкзак футболиста и получайте один абонемент в подарок. Рюкзак победителя — уже 2 абонемента. Ну и сразу 3 абонемента при покупке рюкзака профессионала. Подробности по телефону 296-5707 Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Немного отдохнем и вернемся.
3: Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. На Коркинском мосту до конца года сохранится запрет на движение грузовиков, пишут горновости. Речь идет о переправе через Енисей в районе поселка Коркино, которую красноярцы также знают как мост Три Семерки. Ограничение действует на участке от здания номер 1З по проспекту Металлургов до здания номер 7А по улице Одесской. Здесь продолжается ремонт. Для грузового транспорта участок останется закрыт до 31 декабря. Сезон активности клещей в Красноярском крае может продлиться до октября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». За прошедшие 7 дней к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 103 жителя Красноярского края, из которых 18 дети. Всего в этом сезоне от контактов с клещами пострадали 15 657 человек. В управлении Роспотребнадзора по краю отмечают, что период, когда клещи представляют угрозу, может продлиться до октября. Окончание сезона зависит от погодных условий. Специалисты рекомендуют не пренебрегать базовыми правилами безопасности. Использовать репелленты для обработки одежды, носить закрытую одежду, проводить самоосмотры каждые 20-30 минут во время прогулок по лесу или работы на даче. Фонтан с голографической проекцией хотят сделать на Театральной площади. По словам мэра Красноярска Сергея Верещагина, кардинально менять Театральную площадь не планируют. Центральным объектом останутся фонтаны. При этом три существующие чаши хотят объединить в одну композицию. Днем в воде будет отражение фасада Театра оперы и балета, а также скульптуры Аполлона. Вечером фонтан будет показывать светомузыкальное шоу с подсветкой и проекционным изображением с воды. Еще на площади хотят сделать навесы от солнца и дождя, обновить уличную мебель и пешеходное покрытие. Начало работ запланировано на 2027 год. Мультфильм о волшебном мире в Красноярском крае выйдет в кино осенью. Премьера анимационного фильма «Край чудес», возрастное ограничение 6+, запланирована на 10 сентября, рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий. Главный герой – юный художник Филипп. Благодаря воображению он попадает в волшебный мир, где живут лесные жители. Когда сказочному краю начинает угрожать опасность, Филиппу приходится спасать новых друзей. Впервые о мультфильме стало известно в 2023 году. Тогда он носил рабочее название «Сказки Енисея». Режиссер Денис Чернов рассказал, что создатели хотят показать малоизвестные места Красноярского края и соединить реальную природу с фантастическим сюжетом, пишет «Культура-24». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду, температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 15 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 6:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутанаев.
1: Здравствуйте.
2: Слушай, маленький, ну, не то чтобы спойлер, но все-таки из «Человека-паука» расскажу историю очень забавную. Ну, не забавная, милая очень.
1: Так.
2: Всегда же в каждом фильме Marvel было камео Стэна Ли.
1: Да, всегда.
2: Конечно. Но в силу того, что его не стало. И вот здесь прикольная сцена была вот в фильме «Доктора Стрэнджа» еще, когда они врезались в автобус, и в автобусе сидел Стэн Ли, типа, читал журнальчики. Mm-hmm. Вообще он часто, типа, появлялся, ну, так и как короткая прям
1: эпизодическая роль. Да-да-да, картинчики,
2: ага. А здесь, когда Человек-паук влетает в автобус и показывает камеру изнутри автобуса и пустое место.
1: О, ну это очень круто. А. Вот мелочь как будто бы, да, а все mm-hmm. равно... Это вот память легенды отца.
2: Это да, это причем режиссер сказал, что ведь специально оставили пустое место в автобусе.
1: Ну, хотя он не пустое место.
2: Да.
1: Вот. Слушай, у тебя у кота есть какие-то вот привычки какие-то особенные?
2: Дурить после часу ночи.
1: Это база, базовая настройка, кошачья.
2: Да. А так, нет, вот, знаешь, у нас вот в целом мы же всегда все относимся к котам, что они, типа, ну, сами по себе, да, живут, типа, какой-то своей жизнью. А ты вот в гостях у меня был, ты знаешь, что это вообще котопес какой-то, он вообще не отстает от людей. Вот я когда домой прихожу, он реально всегда встречает, он идет за мной, запрыгивает на этот вот подоконник у нас, да, и ждет, пока я его поглажу. Вот погладишь его, все, он тогда такой, типа, все, дальше пошел.
1: У меня вот одна из кошек тоже всегда, вот она и пес сидят, вот они, видимо, понимают, что в одно и то же время приблизительно лифт гремит, ага. Значит, это я. Вот, и если пес хочет, чтобы я его погладил, то кошка постоянно говорит, жрать давай. Я думаю, да сколько ты можешь есть. Так вот, дело-то не в этом. Тут кот научился притворяться, что жует провода, чтобы бесить хозяйку.
2: Да ты че?
1: Он действительно раньше покушался, скажем так, на различные кабели, грыз их, и она его наказывала за это дело. Тогда он стал имитировать чавкающие звуки и двигать вот так вот челюстью, но не трогать сами провода, понимаешь?
2: Фига себе.
1: Теперь хозяйка каждый раз подбегает, чтобы проверить, возможно, там ему поджопник отвесить, а он просто так сидит в воздуху и издает вот эти звуки. Представляешь?
2: Жестко.
1: Пранк.
2: Жесткий.
1: Кот-пранкер, беда, горе в семье.
2: А еще вот пранк, не пранк, ну тут не пранк прям. А перепись Воробьев в России ожидается.
1: Ну это ежегодно.
2: Это причем не Алексеев Воробьев, а ну, прям вот этих летучих.
1: Да.
2: Причем на перепись потратят 13,5 миллионов рублей.
1: Ну воробьи важны на самом деле.
2: Вот, птиц будут считать летом этого года, ну видимо считали. Воробьи. А также смотри, а также зимой и летом 27-го. Перепись пройдет как минимум в 66 регионах страны. Причем присоединиться может любой желающий. А вот мне интересно, подожди, они вот деньги тратят на перепись, а присоединиться может любой желающий. А любому желающему заплатят за это?
1: А если ты повторишься уже, они посчитали
2: вот
1: этого
2: смотри,
1: воробья.
2: Достаточно выйти во двор, найти воробьев, пересчитать, сфотографировать и отправить данные.
1: С одной стороны, звучит как шиза какая-то. Причем
2: прошлой зимой насчитали 322 тысячи птиц.
1: Вот. А почему это важно? Потому что, по-моему, в Китае тоже какая-то беда случилась. Они, потому что охотятся на каких-то насекомых.
2: Ага.
1: Вот. Короче, это очень важно вот, с экологической точки зрения.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому воробьев надо считать, понимать, какими ресурсами мы оперируем, чтобы потом не было беды. Увидели воробья, считайте.
2: Ну, вот. На всякий случай.
1: Ну, на всякий случай. Ну. Вот. Но это бесплатно, имейте в виду, на добровольной основе. Угу. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы считали воробьев, устали, да, и вам,
2: очень сильно.
1: И вам вообще не важно, хочется вот чем-то освежиться, то еще и плюс яркого и необычного.
2: Да, да. Точно.
1: Вот, пожалуйста, вкусная подсказка. Во вкусной точке появились новые напитки. Например, Bubble Tea розовый помело. Даже звучит уже классно.
2: Да.
1: Холодный чай с ярким цитрусовым ароматом, виноградными бабблсами, которые добавляют напитку игривую текстуру. А также Bubble Milk жасмин виноград. Он сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути, например, через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусно и точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Акция действует до 30 сентября.
13: Любите шить?

0: или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
5: 6:16 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
6: И Ром Бутанов.
5: Добрый вечер.
6: Вот, кстати, для любителей видеоигр, я думаю, что вы могли заметить, что огромное количество сливов по GTA 6 появилось.
5: Да, много.
6: Прям уже, по-моему, 12-й ролик по счету вышел. Там, причем, геймплейные ролики прям. И все классно. Не, очень сильно радует. Ты смотришь и такой, да блин, хочется уже быстрее выходи. Но, знаешь, сам прикол? Хакер, который взломал вот эту GTA 6, CyberLeak, его ник, он обратился к Rockstar, заявил, что в случае его поимки, ну, если да, вдруг Rockstar на него вдруг объявит охоту, он рабочую версию игры моментально сольет в сеть.
5: А где он ее достал?
6: Я не знаю, но этот человек, судя по всему, сильно приближенный, видимо, где-то каким-то образом. Вот, причем, по слухам, он уже отправил копии всем крупным стримерам по типу Эдина Росса. На его компьютере стоит механизм загрузки GTA 6 в публичный доступ. Он ежедневно вручную сбрасывает сливы. По его словам, у него есть полностью рабочий билд игры с разблокированным режимом истории. И в сети вот этого чувака сравнивают с идейным злодеем Джокером, что он не вымогает деньги, единственное требование — копии игры на физических дисках. Ну, то есть он говорит, что игра должна быть не только в цифре.
5: Ну, как будто бы да.
6: Ну, вот.
5: Хочется и физическую копию.
6: Интересно.
5: Слушай, а может, это какая-то маркетинговая...
6: Кибергуд какой-то.
5: Какой-то вот... Может, это
6: может
5: блеф
6: быть,
5: какой-то вполне, жесткий.
6: Вполне себе возможно. Я, если честно, даже не удивлюсь. Но как будто бы, знаешь... Как будто бы вот серии игр GTA даже не нужен никакой, ну вот, лишний хайп. Ну, типа, и так все ждут.
5: Да. Мне кажется, даже те, кто теоретически мог бы забрать игру просто так, он дождется, либо уже оформил предзаказ, либо купит игру.
6: Ну да.
5: Ну, потому что по-хорошему, по-человечески это правильно.
6: Да.
5: Не со всеми играми, да, будем честными. Вот. Но в таком случае, ну, вообще, по-моему, нет никакого смысла ждать, пока тебе кто-то там скинет.
6: Но я очень сильно жду. Когда выйдет, я готов проголосовать за эту игру рублем прям.
5: Ну,
6: просто много. Дайте знать, когда уже платить.
5: Дайте знать, куда скидывать.
6: Это да, это да.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Зарядись энергией. Жили CityRay. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили CityRay». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
6: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
7: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
4: Да, Саша, возможно, скоро появится вот не только электрокартинги, да, но и электротрактор, да?
5: Слушай, они на самом деле на электрической тяге-то есть. Они в Европе же пропагандировали. Только там, знаешь, какая приколюха?
4: Какая?
5: Чтобы этот электрический трактор заряжать в поле, нужно привозить дизельный генератор. Ну вот да, так и есть. Это ржака ржачная, но по факту получается, что электрическую технику, там погрузчики, сельскохозяйственная техника, они же есть даже автоматизированные и работающие без оператора, то есть как робот-пылесос. Но заправлять приходится зарядное устройство, потому что в поле вытянуть такую зарядку, ну ты сам понимаешь, просто физически невозможно. А рядом с полем не находится везде зарядное устройство. Ведь оно как бы и в городах-то далеко не везде есть. Поэтому переход на зеленые технологии, особенно в сельском хозяйстве, это очень дальняя история, о которой вообще даже в ближайшие, я думаю, десятилетия разговаривать бессмысленно. А по поводу электрического транспорта на двух колесах, вот это уже тема актуальная. Очень много приходит сейчас образцов электрических мотоциклов, самокатов там и так далее, которые народ спокойно юзает, и особенно в летний период. Или в южных, очень южных регионах.
4: Ну, хорошо, классная штука, но единственное, что его не слышно, знаешь, такой как тихий омут.
5: А он на самом деле по закону, то есть как бы вот производители, они же всю эту штуку понимают, то есть любой электрический транспорт, я имею в виду не самокаты, там, допустим, байки те же самые, автомобили, еще бывают там разные транспортные средства типа трициклов и так далее, они издают определенный звук. То есть когда он едет, его слышно. Но самокатчиков я в этом плане тихо недолюбливаю, потому что реально приходится все время крутить башкой, его не слышно, и в лучшем случае там есть какой-нибудь звоночек какой, типа дзинь-дзинь. Понимаешь? И вот тогда он тебя догоняет, он тебе дзинькает. Тогда хотя бы ты понимаешь, с какой стороны он приближается. Он будет слева, справа, или вообще он рядом, или нет. Но если он не оборудован подобными атрибутами, особенно если он частный, вот тогда приходится туго и тяжелее. Я видел такие ситуации, когда сносили и велосипедистов, и пешеходов, потому что гоняют почем зря. Вот буквально сегодня утром ехал на работу и видел ситуацию, когда двое молодых людей прямо едут, они подпрыгивают на нем, раскачиваются, проезжают светофоры на красный свет. Ну, о чем говорить?
6: Саш, у нас есть вопрос. Друзья, 320-0600 это номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться, но пока вопрос, Александр. Интересует автомобиль Subaru XV, либо же Mazda CX-3 от 2018 года, но вызывает опасения связка, вариатор и полный привод.
5: Ну, честно, я проголосовал бы за Mazda, объясню почему, потому что, во-первых, более востребованная позиция, они реально сейчас популярные. Трешки, пятерки, тридцатки, вот это прямо интересно. Почему? Потому что оно и в стоимости себя оправдывает, и в динамике хорошо, ну и на вторичном рынке пользуется достаточно серьезным спросом. Если рестовые версии той же тридцатки или трешки смотреть, мне кажется, что она будет интереснее на моторе именно с автоматической коробкой и на полном приводе, но там небольшая мощность. Но если мы будем смотреть XV-шку, очень тяжелая позиция в плане перепродажи. Вот столкнулся я в свое время с перепродажей, и там как бы даже по таким серьезным моделям, как Forester там, и так далее, бывали вопросы тяжелые, потому что у Subaru есть один нюанс, это оппозит. И народ как бы не сильно прыгает быстро на него, только знатоки. Поэтому покупать какую-то такую, на мой взгляд, не самую удачную модель, наверное, я бы не стал и не советовал. Даже с учетом того, что это какое-то там легендарное прошлое и так далее, сама по себе X-Wish-ка реализована именно в том кузове, который слушатель наш собирается приобретать, более интересно, и там есть двухлитровые моторы на полном приводе с вариатором, но бояться их я бы для себя лично не стал, а мощность у них, ну, обычная, как и у корейцев, фактически. Отличие только в том, что полный привод работает по-другому. Вот, собственно, и все. Здесь я бы, наверное, ставку делал именно, скорее, на 30-ю модель у Мазды. Трешка мне не очень в плане мощности, вот 30-ка, и это интересно.
4: Саш, есть еще у нас буквально 30 секунд. Можешь ответить на один вопрос? Chevrolet Spark 2010 года, третье поколение, для доставки.
5: Ну, можно посмотреть вообще, на самом деле, еще Равоны, которые выпускались с точно такими же кузовами, там были даже особые ответвления. Ну, а если для доставки, вполне адекватная живучая машина. Авео была такой самой нетленочкой, это вот по-хорошему ее бы взять. Или лачугу какую-нибудь. Но раз уж смотрим более-менее свежий кузовок, тогда да, пойдет. Но с учетом того, что это очень маленькая машина с косметичкой вместо багажника, у нее свои изъяны, но для города она хорошо используется. Как и Деву Матис, тот же самый. Хотя на самом деле это и есть продолжение Матиза. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья, за вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Информация на правах рекламы.
9: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219 08 07.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центр.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Раф Роман Александрович. Огранный по 304-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
4: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
4: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 6.46. В нашем городе антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутанаев.
1: Здравствуйте.
2: Это... Вот ты же любитель серии «Астрал».
1: Да, мне нравится.
2: Да? Угу. А ты в курсе, что вот если вот правильно смотреть по хронологии событий, то там надо смотреть вообще не с первой части.
1: Да, я буквально на выходных посмотрел полную историю «Астрала»,
2: и, да, и там правильно были выставлены. Там получается третья, четвертая, потом первая, вторая, потом вот «Красная дверь» и сейчас вот «Иной мир».
1: Да, причем «Красная дверь», актер, который главную роль исполняет, он режиссер.
2: А, да?
1: Да.
2: Подожди, а то есть получается, вот я новую часть сейчас не могу посмотреть в отрыве от старых, ну типа...
1: Ну, в принципе, ты же можешь где-то посмотреть краткий обзор.
2: Да блин.
1: Вот. Ну, либо же
2: ну, короче,
1: доставить
2: вот,
1: себе удовольствие и посмотреть...
2: Шестая часть вот выходит 27 числа.
1: Да, новая.
2: А, так, для любителей нарт
1: так.
2: И люкса.
1: Опа.
2: Смотри.
1: Интересно.
2: BMW выпустила люксовые нарды за 66 тысяч рублей.
1: Хотя, казалось бы, BMW это шашки.
2: Да. В набор входят 30 фишек, игральные кости и кожаные стаканчики для них. Доска и аксессуары отделаны кожей в стиле немецких автомобилей. Вот это самое. Ну вот, 66 тысяч рублей, пожалуйста.
1: То есть вот буквально недавно, там в середине лета, мы рассказывали о нардах от Cartier.
2: Да.
1: А если кто-то уже купил себе нарды от Cartier... За, ну, они, по-моему, дороже
2: там
1: были.
2: Там дороже гораздо.
1: Да. Они такие, блин, надо было подешевле от BMW взять.
2: Ну, да.
1: Хотя,
2: да,
1: если кто-то купил нарды от Cartier, он может взять себе еще и от BMW. У человека явно есть деньги.
2: Ну, 100%. Так, ну и смотри, вот для тех, кто, возможно, уже ну, посмотрел все сериалы и фильмы, такой думает, так, надо что-то новенькое. Я нового, может, не посоветую, но издание Collider выкатило мощнейшую подборку топ-20 лучших сериалов всех времен.
1: Всех времен.
2: Всех времен.
1: Начиная с 19 века.
2: Тут сериалы на любой вкус, с высоким рейтингом, с сильным сюжетом, мощными актерами.
1: Ну давайте, вдруг кто-то что-то пропустил.
2: Ну погнали, «Клан Сопрано».
1: Легендарный сериал.
2: «Прослушка».
1: Туда же.
2: Тоже вот, легенды. Да. «Братья по оружию».
1: Вот тоже всех вас, я даже не слышал.
2: Я тоже не видел. «Во все тяжкие». Ну, это бомба вообще. «Сумеречная зона». Это, кстати, старый сериал. Выходил с 59 по 64 год.
1: Это надо быть прям, ну...
2: Да, там прям фантастика, мистика, хоррор, вот это все. «Чернобыль» от HBO. Ну, он потрясающий. «Безумцы». Сериал вот 21 века. «Симпсоны». «Офис».
1: Да.
2: «Твин Пикс».
1: Все не могу собраться посмотреть.
2: «Чертова служба в госпитале Мэш».
1: Да, тоже старый сериальчик.
2: Да, «Оставленные». Сериал вот с 14 по 17 год выходил. «Западное крыло». «Американцы». «Секретные материалы».
1: Классика.
2: Ну, да. «Сайнфилд». Также «Я люблю Люси». «Дедвуд». «Игра престолов». Угу. И «Наследники».
1: Ну, список хороший. Много,
2: хороший, очень даже.
1: Много из того, что на слуху.
2: Да.
1: Если что-то, возможно, это просто какие-то локальные, например, для американского рынка, скажем так, сериалы, а у нас они ну, не пользуются такой популярностью. Но это не значит, что их нет смысла смотреть.
2: Ну, согласен.
1: Если их сюда внесли, в этот список, значит, это действительно...
2: Нет, список, правда, хороший.
1: Особенно, ну, там... «Во все тяжкие» уже сразу знак качества. Если есть в списке «Во все тяжкие», значит, уже люди нет-нет, да разбираются. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Если вы в поисках себе квартиры, то это точно для вас. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса. Два вида паркинга. Лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Отдохнем чуть-чуть и вернемся.
3: Сейчас! Секунда, сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В Госдуме оценили возможность возвращения в Россию Visa и MasterCard, пишет лента дня. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что шансы на возвращение платежных систем есть, однако их будет ждать жесткая борьба на российском рынке. Национальная система платежных карт предоставляет новые технологии и возможности для владельцев карт МИР, отметил парламентарий. 4 школы Красноярска набрали больше всего первоклассников, сообщает телекомпания «Енисей». Рекордсменом стала школа номер 23 в Свердловском районе. Туда пойдут 485 первоклассников. Их распределят по 17 классам, большая часть из которых будет учиться в новом корпусе в Тихих Зорях. В число лидеров по набору также вошли 15 первых классов в школе номер 156 в Солнечном, 12 классов в школе номер 159 на Бугаче и еще 12 классов в школе номер 157 в Северном. В новом учебном году за парты красноярских школ впервые сядут почти 13,5 тысяч детей. Прием заявлений на свободные места продолжается до 5 сентября, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях. Дорожники Красноярска завершили ремонт улиц Матросова и Керенского на 2 недели раньше срока. Работы на Матросова включали укладку 2 слоев асфальта, ремонт тротуаров и замену бордюров. На Керенского также уложили 2 слоя покрытия. Сейчас специалисты проверяют качество выполненных работ, сообщают новости Красноярска. Акцию «Скажем нет разводам» вновь проведут в Красноярском крае. Ближайшая встреча состоится уже завтра, 25 августа. Для супругов подготовят безопасную среду для диалога, где под руководством профессионалов они смогут сделать первый шаг навстречу друг другу. Мероприятия пройдут в Красноярске по 2 адресам. Отдел ЗАГС Октябрьского района, улица Крупская, 44, с 10 утра до 12 дня. И Дом семейных торжеств, проспект Мира, 24Г, с 10 утра до 13 часов. Акция проходит ежемесячно в определенный день. Специалисты уверены, что развод – это не решение недопонимания, обид и бытовых проблем, а лишь попытка сбежать от этого. И о валюте. Доллар 82,92, евро 96,86. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето, климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Будан.
3: Здрасте.
4: Так, астрология.
3: О!
4: Ну, тут коротко. Тут, смотри, составили рейтинг знаков зодиака. Типа, кто самый истеричный?
3: Истеричный?
4: Да. Что, с 12-го пойдем?
3: Ну, давай.
4: Типа, самые спокойняши.
3: Это...
4: На удивление, скорпионы.
3: Самый спокойный скорпион?
4: Прикинь, да.
3: Они спокойные, потом раз, жалят.
4: Да. 11-е место – рак.
3: Раком окопом.
4: Yes, of course. 10-е место – овен.
3: Так.
4: 9-е – телец.
3: Так.
4: 8-е – стрельцы.
3: Ага.
4: 7-е – дева.
3: Зафиксировано.
4: Так, это был экватор. Это
3: серединка.
4: Да, а теперь вот самые истерички. 6-е место – львы. 5-е место – козероги.
3: О, нормально.
4: 4-е рыбы.
3: Угу.
4: 3-е близнецы.
3: Так.
4: А я тут, да.
3: Серебро.
4: Серебро у весов.
3: Ага.
4: И первые, самые главные истерички, по мнению астрологов, это водолеи.
3: Да ты чё?
4: Да, прикинь.
3: Нифига себе.
4: Ну. Знаешь водолеев?
3: Да.
4: Кто?
3: А, растет там один.
4: Чё, как истерит?
3: Да в целом, ну иногда бывает, да.
4: Ну вот. Такая вот история.
3: Ну, наверное, не знаю.
4: Если
3: не буду
4: знаете
3: утверждать.
4: Кого-то сильно истеричного, вот, спросите, кого он по знаку зодиака.
3: Возможно, он.
4: Так, далее. Внимание! Ювелирочка подъехала.
3: Да.
4: Очень интересно. Ювелиры в России начали делать очень интересные украшения в виде ваших сосков.
3: Где?
4: Такие кулончики.
3: А носить на шее, я так понимаю?
4: Да, третий сосок.
3: Третий сосок.
4: No.
3: Но ювелирный.
4: Да.
3: Дорогой.
4: Возможно.
3: Mm-hmm.
4: Нет, вот с такой фразы к тебе жена подходит. Дорогой, я хочу украшение в виде своего соска.
3: Слепок.
4: Да.
3: Интересно.
4: Ну, они реально делают слепок груди, и, собственно, это вот. Потом, потому что это вообще соски, они говорят, как пальцы, они индивидуальные у всех.
3: Mm-hmm. Мне кажется, надо пойти дальше. Можно много чего слепок сделать.
4: А много чего можно
3: и
4: слепок
3: и
4: делать.
3: И повесить на как кулон. Такой хороший, прям увесистый.
4: Да-да.
3: Интересно. Интересно.
4: Ну,
3: и покупают же. Ну, если это делают.
4: Ну, покупают, да. Ну, типа, спрос рождает предложение.
3: Конечно, это базовый закон экономики. Сосок просто здесь носишь, а он дорогой.
4: Я не знаю, зачем.
3: Не, ну свои-то все равно дороже, чем тот,
4: да,
3: который на шее.
4: Да,
3: едет.
4: Да, свои они родные.
3: Свои, конечно, сразу же подарили тебе, а тут непонятно, как достался. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, очень позднее время и очень хочется есть.
4: Ну, бывает.
3: Вот казалось бы, да, что делать? Так все просто взять и заказать что-то понятное, любимое, горячее, сытное, например, доставку из «Вкусная точка».
4: Ау.
3: Ночью, понимаешь?
4: Кайф.
3: Прямо домой. Поэтому ночная доставка работает. И самое время попробовать новинки, например, «Грант» или «Грант Делюкс» со соусом «Томатный релиш». Сочный бифштекс из натуральной говядины, сыр чеддер, жареный бекон, свежие овощи, маринованные огурцы, яркий томатный соус. Как вариант для позднего, ну, или очень позднего ужина. Вот кино какое-нибудь смотрите, работаете, не знаю, играете, просто классное время проводите, заказали. Вот, пожалуйста, вкусный повод найдется всегда. «Вкусная точка», ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, сезон и время доставки в приложении «Вкусная и точка» и на сайте «вкусная.ру». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
5: О,
4: возьми ее за ручку.
5: Не меня, ее.
4: О, а теперь поцелуй.
6: Поцелуй, поцелуй.
4: О, как романтично.
7: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки «Трифолд Бэйс» приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. «Трифолд Бэйс». Парижской коммуны 44.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
8: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
8: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов и 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутона.
3: Здрасте.
4: Здорово.
3: Рубрика «Карательная кулинария».
4: Так.
3: Значит, легендарный KFC выпустит бургеры со вкусом. Давай, вот три попытки. Со вкусом чего?
4: Ихтиандра.
3: Нет, там, ну, отдельно это вкусно. Ну, вот, мне кажется, со знакомым вкусом, скажем так.
4: Курица?
3: Нет.
4: Да,
3: это будет вместо булочек, вот так скажем.
4: Лаваш?
3: Нет.
4: Я не знаю.
3: Это будут печеньки Орео.
4: А-а-а.
3: Прикинь. Вот, заметь.
4: Мясо в Орео.
3: На сладкие шоколадные такие булочки, причем. Угу. Не печеньки, а именно шоколад. Булочки. А в остальном начинка остается прежней. Кусочек курицы, соус или салат, соус.
4: Ну, интересно.
3: Вот, а еще в меню появятся сладкие соусы с какао и ванилью. Их можно будет добавить вот прям в бургеры. Ну, скорее всего, это не для российского рынка.
4: Ну, я бы попробовал.
3: Звучит вкусно, но... как будто бы, да. И сладкое, и не сладкое, вот такая игра вкусов. Прикольно, прикольно.
4: Хочешь, на богатом тебе расскажу
3: историю? Ну, естественно, хочу.
4: А, значит, в интернетах завирусился телевизор от Bugatti.
3: Что? Телевизор от Bugatti.
4: Да. А, причем визуально, это, знаешь, такая тумба из алюминия и карбона. С фирменной такой линией гиперкаров Турбиллион. Но по нажатию кнопки вот эта тумба раскрывается. Она, прикинь, раскладывается так вот, как большой телевизор, из 5 микро-LED-панелей. Официальную цену Bugatti не раскрывает, но рынок оценивает ее примерно в 500 тысяч долларов.
3: Вот прикинь, ты...
4: 41,5 миллионов рублей.
3: Вот ты покупаешь телевизор за 40 плюс миллионов и смотришь там, не знаю, беременна в 16. Для чего это? Ну, либо ты рядом с ним играешь в нарды от Cartier. Ну, вот...
4: Ну, походу, именно так.
3: Что-то такое.
4: Ну, смотрится, конечно, круто, но, блин, полмиллиона баксов.
3: Ну, а для
4: чего? Жестко.
3: С другой стороны, для чего?
4: Не знаю. Главное, зачем?
3: На нем даже Алисы нету. Ну, кому это надо вообще? Бесполезная штука.
4: Получается.
3: Угу. Доработайте, потом подумаем.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». Огрен 110-246-80-30-345.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 7.29 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: И Ром Бутуна.
1: Здравствуйте.
2: Знаешь, вот немножко, ну, поныть хочется, вот чуть-чуть совсем.
1: Ну, можно, почему
2: хотя,
1: нет.
2: Хотя, вот я сейчас смотрю, знаешь, фотки.
1: Так.
2: И как будто бы даже не совсем чуть-чуть хочется поныть.
1: А сильно?
2: Прям сильно хочется поныть. Очень сильно, Никита.
1: Ну что ж,
2: давай. Знал бы ты, что я смотрю сейчас. Значит, Porsche Taycan.
1: Так.
2: Угу. Вот, ну, практически по цене Лады Весты. Короче, смотри.
1: Что?
2: Смотри, китайцы показали электрический лифтбэк MG07, который выглядит вот как Porsche Taycan. Прям.
1: Ну, это...
2: И внутри, я бы тебе сказал, очень даже неплохо. И вот я не просто тебе так сказал по цене Лады Гранты. Знаешь, сколько стоит лифтбэк вот этот? 1,3 миллиона рублей. Вот, по габаритам тачка размером примерно с камрюху выглядит как дорогой спорткар, ну, собственно, как поршень, да, вот этот. А оснащение вот в базовой комплектации, ну, смотри, значит, так. Панорама, кожаный салон, подогрев и вентиляция сидушек, огромный экран камеры 360, адаптивный круиз. Вот, и цена от 1,3 миллиона рублей. Причем первые 10 тысяч машин разобрали за 1 минуту 57 секунд. А общее число предзаказов достигло уже 59 тысяч. Прикинь.
1: Ну, это получается... Ну, похоже же, да, на Porsche.
2: Смотри. Вот такая.
1: А? Ну, визуально, да, красивая.
2: Вот, ну, красотища же.
1: Красивая.
2: А, очень, красивая, да. Внутри, смотри, внутри. О. Хорошо.
1: Кто-то может даже повестись на такое.
2: Очень даже. Я просто, ну, я тебе так скажу. Я когда в Таиланде был, вот дважды брал как раз-таки в аренду вот автомобили MG.
1: Угу.
2: Они, конечно, ну, там не блещут лоском каким-то, ну, в плане материалов отделки, но довольно-таки нормальные автомобили, да, комфортные. Вот, но вот цена очень сильно радует.
1: Ну, давай. Это, конечно, подкупает.
2: И внешность. Вот просто посмотрите, MG07. Балдеж вообще.
1: А цвет, кстати, красивый. Этот маджента, наверное, или как он там называется?
2: Фиолетовый.
1: Фиолетовый. А то сейчас опозорюсь вообще, скажу вообще. Не
2: аккуратнее.
1: Не те цвета, да. С этим надо быть аккуратнее.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
4: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буда Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Буда Спорт».
10: Стиль и комфорт.
11: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
12: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: И Ром Бутуны.
4: Здрасте.
5: Так, на финал две коротких истории.
4: Давай.
5: История номер один. Вот ты же в Питере был?
4: Нет, не был.
5: Будешь в Питере, там есть очень крутая локация, Севкабельпорт называется.
4: Да, наслышан.
5: Обязательно советую в нее съездить, там и погулять, там и местные бренды всякие разные, шмотки там можно посмотреть. Но вот, собственно, в Севкабельпорте установили памятник Six-Seven'у.
4: Уже. То есть он заслужил.
5: Да, ну это к учебному году же, как раз же, типа учебный год, типа 26-27, mm-hmm. и типа вот сделали памятник Six-Seven'у. Ну, забавно. Я вообще в этом ничего плохого не вижу. Ну, типа, ну, нравится, занимайтесь,
4: просто,
5: пожалуйста.
4: Просто мем.
5: Поржали, еще, типа, да. Six-Seven'ы, ладно. Но, знаешь, что забавно? Вот раньше, когда... Выборы же близко, да?
4: Да.
5: Депутаты активизируются, у всех предвыборные программы и предвыборные кампании. И вот у всех же компаний разные, да, ну, все пытаются по-разному, скажем
4: заманить.
5: Так. Да, вот эту лояльность избирателя вот
4: заработать.
5: Это, да? Заработать. Вот в Германии тоже выборы вот намечаются. И там один депутат решил, что надо бы, ну, как-то ублажать своих избирателей. Причем я не зря выбрал именно это слово. Предлагает какую-то оргию устроить со своими избирателями.
4: Поближе познакомиться с электоратом своим.
5: Да, он считает, mm-hmm. что вот это групповое собрание вот это, с членами совета, да, это высшая форма близости с гражданами.
4: Ну, с членами-то совета это понятное дело там.
5: Да. Причем он предлагает это провести прямо в здании, где работают депутаты. Ну, что прям вот на рабочем месте.
4: Ну, конечно, не отходя от, собственно...
5: Ага, типа и рабочими вопросами позанимаемся.
4: Ну, и рыбку съесть, и вот там. Все, что дальше.
5: Да.
4: Все, что требуется.
5: Интересно, конечно.
4: Ну, с козырей зашел. Так,
5: очень сильно.
4: Я прям представляю, он сидит такой, так, нужно что-то такое. Вот пообещаю вот это. Такой, ему там помощник говорит, да ну это было. Он такой, блин, ну куда? О! Мы пойдем.
5: Идея.
4: Да, мы пойдем не дальше, мы пойдем глубже. Вот, ну... План, как будто бы для кого-то рабочий.
5: Возможно.
4: Будем следить за ситуацией.
5: Но участвовать не будем.
4: Ну нет, конечно.
5: Зачем? Они далеко там в своей Германии.
4: Зачем нам? Они там сами разберутся.
5: Но.
4: Вот, на этом на этом мы закончим. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера в антипробочном шоу «Навигатор». Всем классного вечера, пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.

0: Тимасами и Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Несколько НПЗ уже завершили ремонт и возобновили работу. В ближайшее время ожидается рост поставок топлива, заявил вице-премьер Новак. Власти планируют балансировать рынок за счет импорта. Доля топлива ниже Евро-5 будет незначительной. Запрет на экспорт дизеля пока не отменен, пишет «Кровавая барыня». На федеральной трассе под Красноярском поменяли схему движения, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На участке Р-255 «Сибирь» с 862 по 871 километр в Сосновоборском муниципальном округе, где ведется капремонт, потоки машин перенаправили на параллельный отрезок. Проехать здесь можно по одной полосе в обе стороны. О работах автомобилистов предупреждают дорожные знаки. Важная информация для жителей микрорайона Серебряный. Для подключения строящихся домов к городским сетям водоснабжения и канализации завтра, 25 августа, в вашем микрорайоне будет приостановлена подача холодной воды с 10 утра до 10 часов вечера. На период работы застройщика жителям микрорайона Серебряный рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд. Автоцистерны Краском будут дважды подвозить воду к многоквартирным домам на Лесопарковой. Дополнительную информацию о сроках завершения работы и месте расположения автоцистерны можно получить в диспетчерской службе Краском по телефону 211-39-63. В Красноярске накануне прошел «Добрый автопробег». К акции присоединились более 100 сотрудников предприятий, молодежные советы и неравнодушные красноярцы. Благодаря участию более 30 компаний удалось собрать 700 канцелярских наборов для детей из малообеспеченных многодетных семей, а также семей участников СВО. Акция «Добрый автопробег» проходит с 2016 года. За 10 лет акции собрано и передано более 4000 школьных наборов для учеников начальных классов, которым эта помощь необходима. Бобровому логу исполняется 20 лет. Праздник в честь юбилея пройдет 5 сентября. В программе «Мега-дартс», «Гигантская дженга», гонки на монстр-самокатах, зумба-пати и три фотозоны. Также пройдут бесплатные мастер-классы по скалолазанию и флэт-фристайлу. На главной сцене выступят диджей и кавер-группа, а вечером пройдет концерт хедлайнера. Его имя организаторы пока не раскрывают, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль.
0: На 96.2 FM.
7: Завтра в среду, 26 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 15 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: кайф!
1: Реклама. Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: would like to thank Lorenzo Balzarini for giving us the set today. Muchas gracias. Make sure to check him out whenever you get a chance.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Bonjour.
3: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Konnichiwa.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Bonjour.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally let.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Уфы. В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Come on. Let's do this, gangster.

0: Реклама. Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally let go.